0: в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
3: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманул путем, дети заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывалась. И я не считал, что контракт писал.
2: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
3: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали, и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
2: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
3: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. вернулся на родину домой. С уважением, он обращается к гражданину Республики Беларусь, Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал, не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть мне домой.
2: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
0: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди – трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
6: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
5: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
7: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
8: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака. такая. Да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
9: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
10: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить просто. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
5: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
11: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
5: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотня модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
12: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина, нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
5: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
5: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чодаха.
14: 15.
15: Пандраха.
14: 16.
15: Солаха.
14: 17.
15: Сатраха.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
17: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
16: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
17: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
16: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды.
17: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
16: Угу.
17: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
16: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
17: Ну, допустим.
16: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
17: Ага.
16: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
17: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
16: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
17: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
16: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
17: Ну, пюре, супы, да, понятно.
16: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из 3 человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
17: То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
16: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
17: Ну да.
16: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
17: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержены рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
16: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
17: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
16: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
17: Ага.
16: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
17: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
16: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
17: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
16: Да.
17: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
16: Ой, да.
17: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
16: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
17: Давай.
16: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла, а государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
17: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
16: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
17: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
16: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
17: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
16: Угу.
17: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
16: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
17: Минус 19 килограммов яблок.
16: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
17: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
16: В смысле?
17: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну, пусть везут.
16: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
17: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
16: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
17: Ну да, это серьезные вложения.
16: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
17: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед. Понятно.
16: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
17: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
16: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
17: Ну да.
16: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
18: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
16: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
18: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
16: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
18: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
16: Это обвал потребления ровно в два раза. продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
17: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции, опять же, делают свое дело.
16: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховые.

0: поддержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги,
1: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
0: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
1: Жесть.
0: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
1: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в два раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
0: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
1: Так, интересно.
0: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
1: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
0: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
1: А, классическая проблема средних величин.
0: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
1: Ну да, звучит так себе, конечно.
0: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
1: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
0: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
1: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
0: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
1: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
0: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
4: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем

0: В дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой. И начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
1: Важный сигнал.
2: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
3: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
2: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках, полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
3: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
2: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
5: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
6: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаю его духовным верховным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
7: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
7: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
7: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
7: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? звучит очень инновационно.
7: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
7: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
8: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
7: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
7: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
7: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
7: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
7: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
7: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
7: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
7: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
7: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
7: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
7: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
7: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
7: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
7: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
7: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
7: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии и квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
7: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
7: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
7: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
7: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
7: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
7: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
7: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
7: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
7: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
7: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
7: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
7: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
7: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
7: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
7: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
7: До встречи в следующих разборах. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
9: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
1: Важный сигнал.
10: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
11: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактами, только указывали, что подпись ставить, я вписывалась. И я не считавший контракт писал.
10: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
11: В Смоленской военкомате я, когда жетон получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке довещины в Смоленском.
10: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
11: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением вам обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
10: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
9: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, И поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
12: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
10: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
12: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
10: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
13: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
14: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
15: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
16: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
10: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: Жительница Сморгонского района во время ссоры ударила супруга и попала под суд. Супруги поссорились в ходе семейного застолья. Тогда пьяная женщина схватила металлическую кочергу и нанесла мужчине один удар по голове. Экспертиза показала кратковременное расстройство здоровья у потерпевшего. Дело дошло до суда. Такой формат был выбран в рамках республиканской профакции «Дом без насилия», направленной на предупреждение бытовых преступлений, отметили в местной прокуратуре. Ранее несудимую женщину признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Ее приговорили к 2250 рублям штрафа. В Пуховичском районе мужчина самостоятельно дописал количество препарата в рецепте. В милицию обратился заведующий райаптекой. Он сообщил, что один из посетителей пытался приобрести лекарственные средства по рецепту, который вызвал у фармацевта сомнения, так как было выписано количество доз препарата пиралгин, превышающее обычное назначение, указанное в инструкции. Данное лекарственное средство относится к категории отпускаемых исключительно по рецепту врача. Прибывшие правоохранители изъяли документы и направили в управление Госкомитета судебных экспертиз. По результатам исследования установлено, что в предоставленный рецепт внесены технические изменения путем дописки, наименование необходимого лекарства и его количество. Также была произведена обводка штрихов записей. По данному факту проводится проверка. В Столинском районе мужчина отравился, выпив неизвестную жидкость. 58-летний мужчина помогал по хозяйству на участке столинскому фермеру. Целый день он убирал территорию, к вечеру работодатель заметил, что работник сидит рядом с рассадником с опущенной головой. Фермер подошел к нему и поинтересовался, что случилось. Мужчина пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок. После этого короткого разговора работник потерял сознание. Фермер доставил его в больницу, однако медики констатировали смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от острого отравления изодеканолом – веществом, широко применяемым в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе пестицидов и удобрений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
4: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
17: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
1: Важный сигнал.
10: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
18: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
10: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
18: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
10: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
18: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
10: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
19: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
10: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о Беларуси и о президенте Александре Лукашенко.
20: Ну, знаете, я надеюсь, что он сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна. Я бы хотел, чтобы он увидел ее. Я бы хотел. Знаете, это прекрасная страна. Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля, это просто чудесная страна. А въезжая в Минск, я был удивлен тем, насколько чист этот город, насколько он современен, дружелюбием людей. Это произвело большое впечатление, а потом узнал, насколько здесь безопасно в городе. Знаете, там, где я живу, некоторые люди всегда носят с собой оружие, куда бы они ни пошли, потому что они боятся. Но здесь такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что президент Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Знаете, люди всегда жалуются, люди всегда ворчат. У нас в Соединенных Штатах полно людей, которые жалуются на президента Трампа или на своих политических лидеров. Так что каждый политический лидер проходит через это, но нужно смотреть на результаты. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Знаете, здесь достигнут просто удивительный прогресс.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
21: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
0: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
21: Да, цифры звучат пугающе.
0: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
21: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
0: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
21: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
0: ПДН – это 40%, верно?
21: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
0: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
21: Давай.
0: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
21: Ровно 800, да.
0: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
21: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
0: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
21: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
0: А, это та самая автоматизированная база.
21: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
0: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
21: Так.
0: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
21: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы, извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
0: Жесть.
21: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
0: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
21: О, да, звонок другу.
0: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, ну как там сотрудник? А бух говорит, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
21: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
0: А что тогда работает?
21: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
0: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
21: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
0: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
21: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
0: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
21: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
0: Какая?
21: Запретить людям покупать квартиры?
0: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
21: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
0: То есть они пытаются сбить цены?
21: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
0: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
21: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
0: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
21: О да, это прям маркер эпохи.
0: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
21: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
0: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
21: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
0: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
21: 8000 чистыми на руки. Да.
0: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
21: Абсолютно элитарный клуб.
0: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
21: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
0: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
21: Давай. Там цифры астрономические.
0: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
21: Это примерно 120 тысяч долларов.
0: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
21: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
0: На эти деньги можно целый автопарк купить.
21: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
21: Верно.
0: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
21: Забастовка покупателей.
0: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
21: Это феномен, да.
0: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
21: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
0: потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
21: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
0: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
21: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
0: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
21: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
0: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
21: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
0: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
21: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
0: Да-да, с кэшем.
21: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
0: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
21: Искать альтернативы.
0: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
21: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
0: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
21: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
0: А в Польше?
21: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
0: Но это все равно в 2 раза дешевле.
21: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
0: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
21: Жесткое накопление.
0: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
21: Магия сложных процентов.
0: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
21: И купит квартиру без всякого рабства.
0: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
21: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
0: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
21: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
0: Ага.
21: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
0: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
21: Ну, давай.
0: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
21: Безусловно.
0: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
21: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
0: Это же просто разрыв бюджета.
21: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
0: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
21: Факт.
0: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
21: И для терпеливых инвесторов, да.
0: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
21: Какую?
0: Вот смотри, жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10

0: вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Дроны кошмарят Хлинобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром. Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
2: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
3: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
1: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
4: Кто-то может сказать, что я езблю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
5: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
1: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы

0: продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
6: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за расейцев? Чаму так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? І чаму маўчаць, калі справа датычыць дыскрымінацыі саміх беларусаў? Не трэба пісаць, што ў нас па канстытуцыі дзве дзяржаўныя мовы, а таму ўсё нармальна. Чаму тады табло выключна на рускай? Тады справядліва, каб інфармацыйнае табло было на дзвюх мовах. Раблю выснову, што працэс русіфікацыі паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
5: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц Героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
7: Прыйшоў той момант, калі патрэбна на мяжы з Расіяй рабіць татальны кантроль і дасмотр. Бо ў Беларусь пачалі ехаць рэальныя імперцы і акупанты, якія могуць везці ў Беларусь зброю і боепрыпасы. Гэтыя расіяне-правакатары, паганяшчыя беларусаў і беларускую мову. Куды глядзяць КГБ і праваахоўныя органы Беларусі? Паразахішчаць Беларусь, беларускасць, беларусаў – і родную нацыянальную, дзяржаўную беларускую мову і культуру. Бо хутка беларусы знікнуць як нацыя. І знікне Беларусь, стаў губерній Москвы.
8: Ну, это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
9: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
5: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь. Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
10: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
5: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
11: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
5: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
12: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни, или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
5: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
14: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Важный сигнал. Проклятая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
16: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили.
15: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
17: Наглядно видно. Большое количество нарушений связано, в первую очередь, с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
15: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
18: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
15: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
19: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
20: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
11: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
22: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
11: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже отрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
0: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
11: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
3: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
11: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
23: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
11: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
24: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
5: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках, полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
24: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
5: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
7: Мой сын 18-летний. Он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
6: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
7: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
6: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
7: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне сессию.
6: Нетунаев подписывал контракт всего на год, однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
7: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
6: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
8: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
15: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
8: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
15: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
8: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
15: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
9: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
15: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
4: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
10: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
14: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
10: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
16: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
25: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы.
17: от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
18: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
19: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
10: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
4: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
21: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
21: 20.
20: Бис.
21: 30.
20: Тис.
21: 40.
20: Чалис.
21: 50.
20: Пачас.
21: 60.
20: Сат.
21: 70.
20: Саттар.
21: 80.
20: Асси.
21: 90.
20: Навве.
21: 100.
20: Эксо.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк».
25: Привет!
22: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
25: Ага, живописная картина.
22: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
25: Ну, учения идут, все стандартно.
22: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
25: Ого! Тот самый из Чернобыля.
22: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
25: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
22: Беспрецедентное скопление техники.
25: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. важно разобрать скрытые механизмы.
22: То есть?
25: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
22: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
25: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
22: И это создает такое гравитационное поле.
25: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
22: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно, но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
25: Если маневры перерастают в реальное наступление?
22: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
25: Угу.
22: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
25: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
22: А, поставки западного оружия?
25: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
22: Статус территории меняется?
25: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
22: И это ведь не просто галочка в международных документах.
25: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
0: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
25: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
0: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
25: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
0: В кранах пропадает вода.
25: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
0: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
25: Начнется тотальная паника.
0: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
25: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
0: Это моментальная смерть региональной экономики.
25: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
25: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
25: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
25: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
25: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
25: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
22: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
25: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
22: Банкоматы пустеют за часы.
25: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
22: потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
25: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
22: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
25: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
22: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
25: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
22: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
25: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
22: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
25: Именно.
22: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
25: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
22: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
25: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
22: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
25: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
22: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
25: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
22: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
25: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
22: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
25: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
22: Вводится строжайшая цензура.
25: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
22: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
25: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
22: Социальные связи разрушаются.
25: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
22: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
25: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
22: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
25: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
22: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
25: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
22: Например?
25: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
22: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
25: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
22: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
25: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
22: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
25: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
22: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
25: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
22: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
25: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
22: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
25: Но это не так.
22: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль.

0: исчезли. Период полураспада от цезия 137 и стронция 90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
2: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
2: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
2: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
2: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
2: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 закона

0: Республики Беларусь о пенсионном обеспечении для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
4: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
3: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
4: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
3: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
5: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
6: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
7: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
8: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
3: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
9: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
3: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
9: «Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара».
3: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
9: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
3: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
10: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
3: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
12: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
11: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимировской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
13: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
11: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
14: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
11: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
16: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас, и Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы все согласны с этими подходами.
17: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
16: Tomorrow night. Ну, завтра вечером, если...
17: The Bible, which is God's word,
16: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
17: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
16: Tomorrow night. Завтра исправлюсь.
17: We'll have over 10,000 people.
16: Завтра 10 тысяч человек будут молиться. Yes.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
19: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за российцев? Чаму так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чаму молчать, коли справа дотычит дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чаму тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русификации, каб рускія разумелі, куды ехаць.
18: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
20: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяни провокатори, поганящі білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоронні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськість, білорусов і родную національную, державную беларускую мову і культуру. Бо хутка беларусы знікнуть як нація. І знікне Беларусь, став губернией Москвы.
0: Но это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
21: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
18: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодага.
22: 15.
23: Пандрага.
22: 16.
23: Солага.
22: 17.
23: Сатрага.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине китайско-белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
24: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю. Кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, «всего несколько сотен рублей». В Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
5: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили.
4: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
6: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
4: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
7: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
4: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
27: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
26: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
28: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
29: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака, такая. Да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
3: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
8: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
26: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
9: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
26: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
10: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
26: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
11: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
26: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
12: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Военная мясорубка. Беларус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
0: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывать. Я не считал, что контракт писал.
4: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
0: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял российскую. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон 2 из Воронежа. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
4: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
0: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона. И белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. и на камеры, снято на работе людей Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением вам обращается гражданин Республики Беларусь Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться домой.
4: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
12: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди – трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
26: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
27: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
26: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
28: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
29: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая. Да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
3: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
8: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
26: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
9: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
26: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
10: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
26: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
11: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
26: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15.
14: Пандрага.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатрага.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
16: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
5: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
16: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
5: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
16: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
5: Угу.
16: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
5: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
16: Ну, допустим.
5: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
16: Ага.
5: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента – с картофеля.
16: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
5: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
16: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
5: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
16: Ну, пюре, супы, да, понятно.
5: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из трех человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
16: А-а-а. То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
5: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
16: Ну да.
5: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
16: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержено рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
5: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса. Именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
16: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
5: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
16: Ага.
5: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
16: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
5: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
16: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
5: Да.
16: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
5: Ой, да.
16: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
5: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
16: Давай.
5: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла, а государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
16: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
5: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
16: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
5: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
16: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
5: Угу.
16: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
5: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
16: Минус 19 килограммов яблок.
5: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
16: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
5: В смысле?
16: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну, пусть везут.
5: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
16: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
5: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
16: Ну да, это серьезные вложения.
5: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
16: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
5: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
16: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
5: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
16: Ну да.
5: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
16: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
5: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
16: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
5: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
16: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
5: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
16: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
5: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
16: Давай.

0: будущего контейнера.
1: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
0: Жесть.
1: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
0: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в два раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
1: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
0: Так, интересно.
1: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
0: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
1: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
0: А, классическая проблема средних величин.
1: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
0: Ну да, звучит так себе, конечно.
1: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
0: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
1: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов.
0: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
1: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
0: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
1: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
4: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то

0: ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленные.
1: Важный сигнал.
2: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
3: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
2: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках, полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
3: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лозовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
2: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
5: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
6: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаюсь его духовным Верховным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
7: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
7: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
7: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
7: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
7: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
7: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
8: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
7: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
7: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
7: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
7: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
7: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
7: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
7: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
7: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
7: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционный аспирай. Мы проходили это во время Великой депрессии.
7: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
7: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
7: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
7: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
7: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
7: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
7: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
7: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
7: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
7: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
7: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
7: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
7: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
7: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
7: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
7: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
7: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
7: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет радиационная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
7: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
7: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
7: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
7: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
7: До встречи в следующих разборах. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
9: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
1: Важный сигнал.
10: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
11: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считал, что контракт писал.
10: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
11: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял российскую. Это убежище я не принимал, ну, не просил временное на территории. И мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй из Воронежа. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
10: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
11: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
2: Жительница Сморгонского района во время ссоры ударила супруга и попала под суд. Супруги поссорились в ходе семейного застолья. Тогда пьяная женщина схватила металлическую кочергу и нанесла мужчине один удар по голове. Экспертиза показала кратковременное расстройство здоровья у потерпевшего. Дело дошло до суда. Такой формат был выбран в рамках республиканской профакции «Дом без насилия», направленной на предупреждение бытовых преступлений, отметили в местной прокуратуре. Ранее несудимую женщину признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Ее приговорили к 2250 рублям штрафа. В Пуховичском районе мужчина самостоятельно дописал количество препарата в рецепте. В милицию обратился заведующий райаптекой. Он сообщил, что один из посетителей пытался приобрести лекарственные средства по рецепту, который вызвал у фармацевта сомнения, так как было выписано количество доз препарата пиралгин, превышающее обычное назначение, указанное в инструкции. Данное лекарственное средство относится к категории отпускаемых исключительно по рецепту врача. Прибывшие правоохранители изъяли документы и направили в управление Госкомитета судебных экспертиз. По результатам исследования установлено, что в предоставленный рецепт внесены технические изменения путем дописки, наименование необходимого лекарства и его количество. Также была произведена обводка штрихов записей. По данному факту проводится проверка. В Столинском районе мужчина отравился, выпив неизвестную жидкость. 58-летний мужчина помогал по хозяйству на участке столинскому фермеру. Целый день он убирал территорию, к вечеру работодатель заметил, что работник сидит рядом с рассадником с опущенной головой. Фермер подошел к нему и поинтересовался, что случилось. Мужчина пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок. После этого короткого разговора работник потерял сознание. Фермер доставил его в больницу, однако медики констатировали смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от острого отравления изодеканолом – веществом, широко применяемым в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе пестицидов и удобрений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
4: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
12: Ну, по большому счету, та логика, к которой мы подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
1: Важный сигнал.
10: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
13: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
10: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
13: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
10: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
13: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
10: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
14: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
10: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о Беларуси и о президенте Александре Лукашенко.
15: Ну, знаете, я надеюсь, что он сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна. Я бы хотел, чтобы он увидел ее. Я бы хотел. Знаете, это прекрасная страна. Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля, это просто чудесная страна. А въезжая в Минск, я был удивлен тем, насколько чист этот город, насколько он современен, дружелюбием людей. Это произвело большое впечатление, а потом узнал, насколько здесь безопасно в городе. Знаете, там, где я живу, некоторые люди всегда носят с собой оружие, куда бы они ни пошли, потому что они боятся. Но здесь такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что президент Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Знаете, люди всегда жалуются, люди всегда ворчат. У нас в Соединенных Штатах полно людей, которые жалуются на президента Трампа или на своих политических лидеров. Так что каждый политический лидер проходит через это, но нужно смотреть на результаты. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Знаете, здесь достигнут просто удивительный прогресс.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
17: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
16: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
17: Да, цифры звучат пугающе.
16: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
17: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
16: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
17: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
16: ПДН – это 40%, верно?
17: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
16: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
17: Давай.
16: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
17: Ровно 800, да.
16: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
17: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
16: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
17: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
16: А, это та самая автоматизированная база.
17: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
16: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
17: Так.
16: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
17: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
16: Жесть.
17: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
16: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
17: О, да, звонок другу.
16: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
17: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
16: А что тогда работает?
17: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
16: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
17: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
16: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
17: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
16: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
17: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
16: Какая?
17: Запретить людям покупать квартиры?
16: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
17: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
16: То есть они пытаются сбить цены?
17: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
16: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
17: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
16: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
17: О да, это прям маркер эпохи.
16: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
17: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
16: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
17: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
16: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
17: 8000 чистыми на руки. Да.
16: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход 8000 – это, меньше 1,5-2%.
17: Абсолютно элитарный клуб.
16: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
17: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
16: Слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
17: Давай. Там цифры астрономические.
16: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
17: Это примерно 120 тысяч долларов.
16: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
17: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
16: На эти деньги можно целый автопарк купить.
17: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
16: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
17: Верно.
16: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
17: Забастовка покупателей.
16: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
17: Это феномен, да.
16: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
17: Тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
16: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
17: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
16: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
17: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
16: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
17: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
16: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
17: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
16: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
17: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
16: Да-да, с кэшем.
17: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
16: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
17: Искать альтернативы.
16: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
17: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
16: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
17: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
16: А в Польше?
17: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
16: Но это все равно в 2 раза дешевле.
17: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
16: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
17: Жесткое накопление.
16: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
17: Магия сложных процентов.
16: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
17: И купит квартиру без всякого рабства.
16: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
17: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ-СС.
16: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
17: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
16: Ага.
17: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
16: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
17: Ну давай.
16: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
17: Безусловно.
16: Либо болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
17: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
16: Это же просто разрыв бюджета.
17: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
16: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
17: Факт.
16: новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
18: И для терпеливых инвесторов, да.
16: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
18: Какую?
16: Вот смотри, жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
18: О, это серьезная тема.
16: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
18: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
16: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
18: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Новости союзного государства. Дроны кошмарят Хлинобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром. Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации «Юг России» была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
20: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
21: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
19: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
22: Кто-то может сказать, что я изблю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
23: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
19: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что ж,

0: Да, существуют отдельные условия, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
6: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за расейцев? Чаму так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чаму молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чаму тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русификации, каб рускія разумелі, куды ехаць.
5: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
7: Прийшов той момент.

0: страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
3: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили. Огромные.
2: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
4: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
2: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
5: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭУ Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
2: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
7: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
8: Наша встреча прошла

0: очень дружественная. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия. Но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
3: Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
2: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже отрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
4: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
2: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
6: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
2: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
7: для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
2: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
9: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
8: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках, полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
9: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лозовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
8: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь, белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
11: Мой сын, 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
10: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
11: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
10: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
11: Шашлычок, машлычок, девочек подставляют. Ну, он живет себе припеваючи, бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на зоне и все.
10: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
11: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
10: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
13: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
12: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
13: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
12: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
14: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
12: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
15: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
12: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
15: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства.
18: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирования национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
18: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
20: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
18: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
21: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
22: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
23: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
24: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
18: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
15: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: Русский. Вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
0: Дас.
1: 20.
0: Бис.
1: 30.
0: Тис.
1: 40.
0: Чалис.
1: 50.
0: Пачас.
1: 60.
0: Сат.
1: 70.
0: Саттар.
1: 80.
0: Асси.
1: 90.
0: Навве.
1: 100.
0: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
4: Привет!
3: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
4: Ага, живописная картина.
3: Да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
4: Учения идут, все стандартно.
3: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
4: Ого! Тот самый из Чернобыля.
3: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
4: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
3: Беспрецедентное скопление техники.
4: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
3: То есть?
4: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
3: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
4: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
3: И это создает такое гравитационное поле.
4: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
3: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
4: Если маневры перерастают в реальное наступление...
3: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
4: Угу.
3: Слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
4: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
3: Поставки западного оружия?
4: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
3: Статус территории меняется?
4: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
3: И это ведь не просто галочка в международных документах.
4: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
3: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
4: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
3: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
4: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
3: В кранах пропадает вода.
4: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
3: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
4: Начнется тотальная паника.
3: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
4: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
3: Это моментальная смерть региональной экономики.
4: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
3: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую и Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
4: Угу.
3: Этот двигатель глохнет.
4: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
3: Армия забирает все необходимое.
4: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
3: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
4: А вывести его не может.
3: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
4: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
3: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
4: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
3: Банкоматы пустеют за часы.
4: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
3: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
4: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
3: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
4: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
3: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
4: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
3: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
4: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
3: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
4: Именно.
3: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
4: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
3: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
4: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
3: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
4: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
3: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
4: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
3: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
4: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
3: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
4: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
3: Вводится строжайшая цензура.
4: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
3: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
4: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
3: Социальные связи разрушаются.
4: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
3: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
4: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
3: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
4: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
3: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
4: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
3: Например?
4: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
3: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
4: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
3: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
4: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
3: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
4: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
3: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
4: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
3: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
4: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
3: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
4: Но это не так.
3: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
4: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
3: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
4: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
3: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
4: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
3: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
4: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
3: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
4: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
3: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
4: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
3: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
4: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
3: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
4: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
3: Дожди смывают все это в реки.
4: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
3: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
4: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
3: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
4: Угу.
3: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
4: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
3: Ты про международную репутацию?
4: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
3: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
4: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
3: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
7: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
12: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
7: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
12: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
8: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
9: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
11: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
25: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
12: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
26: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
12: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
26: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
12: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
26: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
12: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
10: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
12: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
14: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
13: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
19: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
13: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
20: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
13: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
16: Thank you, Mr. President. It's an honor to be with you today.
18: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами.
16: We have come to...
18: Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это... послание у Господа Бога. Господь любит нас, и Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы здесь согласны с этими подходами.
16: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи. Tomorrow night.
18: Ну, завтра вечером, если...
16: The Bible, which is God's word,
18: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы.

0: куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
1: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации поскорился. С моменту, коли у Беларусь почали наплывать россейцы, почалась тенденция русификации, каб русские разумели, куды ехать.
0: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
2: Прийшов той момент, коли потрібно на межі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяни-провокатори, поганящі білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоронні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
3: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
4: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
0: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодага.
6: 15.
7: Пандрага.
6: 16.
7: Сола.
6: 17.
7: Сатрага.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине китайско-белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
9: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те

0: проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю, кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
4: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили.
3: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
5: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
3: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
6: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
3: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
8: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
7: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
9: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
10: Мы не ждали, конечно, мы не, войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака такая. Да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
11: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
12: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
7: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
13: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
7: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
14: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
7: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
15: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
7: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
17: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
18: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить, я вписывалась. И я не считавший контракт писал.
3: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
18: В Смоленске в военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял российский. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно российской территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
3: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
18: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня.
3: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
17: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди – трудяги неимоверная. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
8: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
7: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
9: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
10: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
11: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
12: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить какие-то. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
7: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
13: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
7: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
14: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
7: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
15: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
7: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чодага.
19: 15.
20: Пандрага.
19: 16.
20: Сола.
19: 17.
20: Сатрага.
19: 18.
20: Атара.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
22: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
21: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
22: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
21: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
22: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
21: Угу.
22: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
21: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
22: Ну, допустим.
21: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
22: Ага.
21: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
22: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
21: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
22: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
21: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
22: Ну, пюре, супы, да, понятно.
21: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из 3 человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
22: А-а-а. То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
21: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
22: Ну да.
21: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
22: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержены рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
21: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
22: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
21: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
22: Ага.
21: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
22: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
21: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
22: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
21: Да.
22: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
21: Ой, да.
22: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
21: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
22: Давай.
21: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
22: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
21: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
22: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
21: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
22: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
21: Угу.
22: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
21: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
22: Минус 19 килограммов яблок.
21: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
22: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
21: В смысле?
22: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, Ну, пусть везут.
21: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
22: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
21: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
22: Ну да, это серьезные вложения.
21: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
22: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
21: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
22: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
21: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
22: Ну да.
21: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
22: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
21: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
22: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
21: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
22: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
21: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
22: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
21: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
22: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
21: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
22: Угу.
21: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги.
22: Которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
21: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
22: Жесть.
21: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
22: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
21: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
22: Так, интересно.
21: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
22: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
21: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
22: А, классическая проблема средних величин.
21: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
22: Ну да, звучит так себе, конечно.
21: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
22: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
21: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько обществу вообще остается ресурсов?
22: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
21: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
22: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
21: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
22: До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
0: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
1: Важный сигнал.
2: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
4: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
2: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
4: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лозовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
2: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
5: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
6: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия. Но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги.
3: Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
17: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
3: Ну да.
17: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
3: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
17: Ой, ну какого диктата?
3: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
17: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
3: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
17: Ага.
3: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
17: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
3: Разве?
17: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
3: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
17: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
3: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
17: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
3: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
17: Угу.
3: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
17: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
3: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
17: Допустим.
3: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
17: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
3: В чем же здесь больше дурак?
17: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
3: Ну, подожди.
17: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
3: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами Fiat. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
17: Угу.
3: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
17: И каким же образом мы просто живем?
3: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
17: Но это стимулирует экономику.
3: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
17: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
3: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
17: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3%

0: получают выручку, они увольняют сотрудников, безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
1: Ну это крайности.
0: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
2: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
0: Амазон хотя бы продавал книги.
2: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
0: Стейблкоины.
2: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
0: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
2: Я с этим категорически не согласен.
0: Но подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
2: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
0: О, да, любимая тема политиков.
2: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
0: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
2: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
0: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
2: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
0: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
2: Ну, это экстремальный сценарий развития.
0: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
2: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
0: Защите прав через спекулятивный токен.
2: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
0: Опять романтика пошла.
2: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
0: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой в адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
2: Это плата за самосуверенитет.
0: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиткоинам,

0: биржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
1: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
0: А проблема криминала?
1: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
0: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
1: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
0: И что это изменило фундаментально?
1: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
0: Она обслуживает реальный сектор экономики.
1: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
0: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
1: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
0: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично. И технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
1: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
0: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
1: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
0: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
1: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
4: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
2: Важный сигнал.
5: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
6: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 20 ноября 1980 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить и вписывалась. Я не считавший контракт писал.
5: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
6: В Смоленске в военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали. Но по-любому все решил. Я в Воронеже подходил. В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы. И поэтому я присягу принял Россию. Это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
5: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
6: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня.
5: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
4: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете беларусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
7: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
5: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
7: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
5: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
8: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
9: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
10: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
11: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
5: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: Жительница Сморгонского района во время ссоры ударила супруга и попала под суд. Супруги поссорились в ходе семейного застолья. Тогда пьяная женщина схватила металлическую кочергу и нанесла мужчине один удар по голове. Экспертиза показала кратковременное расстройство здоровья у потерпевшего. Дело дошло до суда. Такой формат был выбран в рамках республиканской профакции «Дом без насилия», направленной на предупреждение бытовых преступлений, отметили в местной прокуратуре. Ранее несудимую женщину признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Ее приговорили к 2250 рублям штрафа. В Пуховичском районе мужчина самостоятельно дописал количество препарата в рецепте. В милицию обратился заведующий райаптекой. Он сообщил, что один из посетителей пытался приобрести лекарственные средства по рецепту, который вызвал у фармацевта сомнения, так как было выписано количество доз препарата пиралгин, превышающее обычное назначение, указанное в инструкции. Данное лекарственное средство относится к категории отпускаемых исключительно по рецепту врача. Прибывшие правоохранители изъяли документы и направили в управление Госкомитета судебных экспертиз. По результатам исследования установлено, что в предоставленный рецепт внесены технические изменения путем дописки, наименование необходимого лекарства и его количество. Также была произведена обводка штрихов записей. По данному факту проводится проверка. В Столинском районе мужчина отравился, выпив неизвестную жидкость. 58-летний мужчина помогал по хозяйству на участке столинскому фермеру. Целый день он убирал территорию, к вечеру работодатель заметил, что работник сидит рядом с рассадником с опущенной головой. Фермер подошел к нему и поинтересовался, что случилось. Мужчина пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок. После этого короткого разговора работник потерял сознание. Фермер доставил его в больницу, однако медики констатировали смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от острого отравления изодеканолом – веществом, широко применяемым в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе пестицидов и удобрений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
13: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
2: Важный сигнал.
5: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
14: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
5: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
14: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
5: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
14: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
5: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
15: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о Беларуси и о президенте Александре Лукашенко.
16: Ну, знаете, я надеюсь, что он сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна. Я бы хотел, чтобы он увидел ее. Я бы хотел. Знаете, это прекрасная страна. Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля, это просто чудесная страна. А въезжая в Минск, я был удивлен тем, насколько чист этот город, насколько он современен, дружелюбием людей. Это произвело большое впечатление, а потом узнал, насколько здесь безопасно в городе. Знаете, там, где я живу, некоторые люди всегда носят с собой оружие, куда бы они ни пошли, потому что они боятся. Но здесь такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что президент Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Знаете, люди всегда жалуются, люди всегда ворчат. У нас в Соединенных Штатах полно людей, которые жалуются на президента Трампа или на своих политических лидеров. Так что каждый политический лидер проходит через это, но нужно смотреть на результаты. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Знаете, здесь достигнут просто удивительный прогресс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
18: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
17: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
18: Да, цифры звучат пугающе.
17: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
18: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
17: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
18: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
17: ПДН – это 40%, верно?
18: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
17: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
18: Давай.
17: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
18: Ровно 800, да.
17: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
18: О, Но тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев. И только от остатка будут считать эти 40%.
17: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты. И как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
18: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
17: А, это та самая автоматизированная база.
18: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
17: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
18: Так.
17: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
18: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
17: Жесть.
18: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
17: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
18: О, да, звонок другу.
17: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бух говорит: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
18: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
17: А что тогда работает?
18: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
17: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
18: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
17: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
18: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
17: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
18: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
17: Какая?
18: Запретить людям покупать квартиры?
17: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
18: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
17: То есть они пытаются сбить цены?
18: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
17: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
18: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
17: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
18: О да, это прям маркер эпохи.
17: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
18: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
17: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
18: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
17: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
18: 8000 чистыми на руки. Да.
17: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
18: Абсолютно элитарный клуб.
17: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
18: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот. Но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
17: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
18: Давай. Там цифры астрономические.
17: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
18: Это примерно 120 тысяч долларов.
17: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
18: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
17: На эти деньги можно целый автопарк купить.
18: Можно. Поэтому аналитики и говорят, что это финансовое самоубийство.
17: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
18: Верно.
17: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
18: Забастовка покупателей.
17: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
18: Это феномен, да.
17: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
18: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
17: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
18: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
17: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
18: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
17: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
18: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
17: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
18: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
17: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
18: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
17: Да-да, с кэшем.
18: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
17: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
18: Искать альтернативы.
17: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
18: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
17: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
18: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
17: А в Польше?
18: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
17: Но это все равно в 2 раза дешевле.
18: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
17: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
18: Жесткое накопление.
17: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
18: Магия сложных процентов.
17: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
18: И купит квартиру без всякого рабства.
17: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
18: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений – ГСЖ-СС.
17: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
18: Там два этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
17: Ага.
18: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
17: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
18: Ну, давай.
17: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
18: Безусловно.
17: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
18: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
17: Это же просто разрыв бюджета.
18: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
17: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
18: Факт.
17: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
18: И для терпеливых инвесторов, да.
17: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
18: Какую?
17: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
18: О, это серьезная тема.
17: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
18: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
17: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
18: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Новости союзного государства. Дроны кошмарят Хлинобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром. Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации «Юг России» была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
20: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
21: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
19: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
22: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
23: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
19: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
1: 2.
4: До.
1: 3.
4: Тин.
1: 4.
4: Чар.
1: 5.
4: Пач.
1: 6.
4: Че.
1: 7.
4: Сат.
1: 8.
4: Ат.
1: 9.
4: Но.
1: 10.
4: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
6: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за расейцев? Чаму так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чаму молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чаму тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русификации, каб рускія разумелі, куды ехаць.
12: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
7: Прыйшоў той момант, калі патрэбна на мяжы з Расіяй рабіць тотальны контроль і досмотр. Бо ў Беларусь пачалі ехаць рэальныя імперцы і акупанты, якія могуць везці ў Беларусь зброю і боепрыпасы. Гэтыя расіяне-правакатары, паганяшчыя беларусаў і беларускую мову. Куды глядзяць КГБ і праваахоўныя органы Беларусі? Паразахішчаць Беларусь, беларускасць, беларусаў і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація, і зникне Білорусь, став губернії Москви.
8: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло как мінімум дублируються на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
9: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
12: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят». На радиосигнал.
12: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
10: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
12: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
11: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
12: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
13: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
12: У учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о противостоянии.

0: и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди. Трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
3: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили. Огромные
4: лужи. Дойдем до этого.
2: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
5: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
2: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
6: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
2: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
8: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
9: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политический.

0: евангелического плана. Я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
3: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
2: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже отрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
4: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
2: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
6: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
2: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
7: для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
2: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
9: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
8: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
9: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
8: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
11: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
10: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
11: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
10: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
11: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
10: Нетунаев подписывал контракт с него на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
11: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
10: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
13: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
12: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
13: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
12: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
14: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
12: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
15: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
12: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
15: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024 она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021 она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирования национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
10: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
18: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
10: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
19: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
20: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
21: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
22: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
10: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
15: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: Казанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
0: 20.
3: Бис.
0: 30.
3: Тис.
0: 40.
3: Чалис.
0: 50.
3: Пачас.
0: 60.
3: Сат.
0: 70.
3: Саттар.
0: 80.
3: Аси.
0: 90.
3: Наве.
0: 100.
3: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы.

0: и он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами, но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто

0: безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
5: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
4: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
5: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
4: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
6: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
8: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
9: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
10: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
4: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
10: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
4: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
10: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
4: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
11: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
4: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
13: С сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
12: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
14: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
12: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
15: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
12: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
17: Thank you, Mr. President. It's an honor to be with you today.
18: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас, и Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы здесь согласны с этими подходами.
17: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте про мои грехи.
18: Tomorrow night. Ну, завтра вечером, если...
17: The Bible, which is God's word,
18: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
17: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете. Tomorrow night.
18: Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться. Yes.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
20: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чыноўнікі заступаюцца за расейцаў? Чаму так перажываюць, каб іх, не дай бог, у Беларусі не ўціскалі? І чаму маўчаць, калі справа датычыць дыскрымінацыі саміх беларусаў? Не трэба пісаць, што ў нас па канстытуцыі дзве дзяржаўныя мовы, а таму ўсё нармальна. Чаму тады табло выключна на рускай? Тады справядліва, каб інфармацыйнае табло было на дзвюх мовах. Раблю выснову, што працэс русіфікацыі паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
19: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
21: Прыйшоў той момант, калі патрэбна на мяжы з Расіяй рабіць татальны кантроль і дасмотр. Бо ў Беларусь пачалі ехаць рэальныя імперцы і акупанты, якія могуць везці ў Беларусь зброю і боепрыпасы. Гэтыя расіяне-правакатары, паганяшчыя беларусаў і беларускую мову. Куды глядзяць КГБ і праваахоўныя органы Беларусі? Паразахішчаць Беларусь, беларускасць, беларусаў – і родную нацыянальную, дзяржаўную беларускую мову і культуру. Бо хутка беларусы знікнуць як нацыя, і знікне Беларусь, стаў губерній Москвы.
22: Ну, это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
23: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
19: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чода.
24: 15.
25: Пандра.
24: 16.
25: Соля.
24: 17.
25: Сатра.
24: 18.
25: Атара.
24: 19.
25: Унис.
24: 20.
25: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
16: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине китайско-белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
26: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю. Кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
2: Новости регионов на радиосигнал.
19: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
0: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили.
4: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
1: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
4: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
3: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
4: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
5: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
12: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
6: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
7: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, у нас уже это так-то было. У нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
8: Настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, все на самом деле очень серьезно.
9: Какие власти не принимают меры? У нас вчера посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
12: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
10: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
12: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
11: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
12: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
27: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
12: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
13: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
14: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор Ману Патчом детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывалась. И я не считавший контракт писал.
4: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
14: В Смоленске, в банкомате, я, когда он там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали, их дали на полигон. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке довещины в Смоленском.
4: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
14: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камере снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением вам обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть мне домой.
4: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
13: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди – трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
5: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
12: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
6: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
7: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
8: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
9: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
12: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
10: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
12: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
11: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
12: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
27: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
12: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
15: 12.
25: Бара.
15: 13.
25: Тера.
15: 14.
25: Чодаха.
15: 15.
25: Пандраха.
15: 16.
25: Сола.
15: 17.
25: Сатраха.
15: 18.
25: Атара.
15: 19.
25: Унис.
15: 20.
25: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
18: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
17: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
18: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
17: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
18: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
17: Угу.
18: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
17: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
18: Ну, допустим.
17: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
18: Ага.
17: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
18: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
17: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
18: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
17: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
18: Ну, пюре, супы, да, понятно.
17: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из 3 человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
18: То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
17: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
18: Ну да.
17: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
18: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержено рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
17: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
18: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
17: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
18: Ага.
17: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
18: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
17: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
18: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
17: Да.
18: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
17: Ой, да.
18: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
17: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
18: Давай.
17: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла, а государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
18: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
17: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
18: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
17: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
18: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
17: Угу.
18: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
17: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
18: Минус 19 килограммов яблок.
17: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
18: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
17: В смысле?
18: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну, пусть везут.
17: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
18: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
17: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
18: Ну да, это серьезные вложения.
17: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
18: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
17: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
18: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
17: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
18: Ну да.
17: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
18: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная.

0: с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
1: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
0: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
1: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
0: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
1: Давай. Допустим, тонна ментая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
0: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
1: Угу.
0: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги,
1: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
0: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
1: Жесть.
0: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
1: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
0: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
1: Так, интересно.
0: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
1: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
0: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
1: А, классическая проблема средних величин.
0: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
1: Ну да, звучит так себе, конечно.
0: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
1: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
0: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов.
1: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
0: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
1: Очень жестокий, но...

0: отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
1: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
4: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Важный сигнал.
5: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
6: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
5: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы – объясняет метеоролог.
6: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лозовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
5: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
7: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
8: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
10: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
9: Ну да.
10: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
9: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
10: Ой, ну какого диктата?
9: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
10: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
9: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
10: Ага.
9: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
10: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
9: Разве?
10: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора, За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
10: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
10: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
10: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
10: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
10: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
10: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
11: В чем же здесь больше дурак?
10: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
11: Ну, подожди.
10: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
11: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
10: Угу.
11: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
10: И каким же образом мы просто живем?
11: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
10: Но это стимулирует экономику.
11: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
10: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
11: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
10: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
11: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
10: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
11: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
10: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
11: Ну это крайности.
10: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
11: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
10: Амазон хотя бы продавал книги.
11: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
10: Стейблкоины.
11: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
10: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
11: Я с этим категорически не согласен.
10: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
11: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
10: О, да, любимая тема политиков.
11: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
10: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
11: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
10: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
11: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
10: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
11: Ну, это экстремальный сценарий развития.
10: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
11: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
10: Защите прав через спекулятивный токен.
11: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
10: Опять романтика пошла.
11: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
10: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой в адресе. Все, твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
11: Это плата за самосуверенитет.
10: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
11: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
10: А проблема криминала?
11: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
10: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
11: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
10: И что это изменило фундаментально?
11: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
10: Она обслуживает реальный сектор экономики.
11: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
10: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
11: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
10: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
11: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
10: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
11: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
10: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
11: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
12: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям.
13: Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
14: Важный сигнал.
15: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
16: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. Я не считал, что контракт писал.
15: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
16: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, но по-любому все же. Я в Воронеже подходил. В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы. И поэтому я присягу принял российскую. Это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
15: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
16: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
15: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
12: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете беларусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
17: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
15: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
17: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
15: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
18: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
19: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
20: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
21: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
15: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
22: Жительница Сморгонского района во время ссоры ударила супруга и попала под суд. Супруги поссорились в ходе семейного застолья. Тогда пьяная женщина схватила металлическую кочергу и нанесла мужчине один удар по голове. Экспертиза показала кратковременное расстройство здоровья у потерпевшего. Дело дошло до суда. Такой формат был выбран в рамках республиканской профакции «Дом без насилия», направленной на предупреждение бытовых преступлений, отметили в местной прокуратуре. Ранее не несудимую женщину признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Ее приговорили к 2250 рублям штрафа. В Пуховичском районе мужчина самостоятельно дописал количество препарата в рецепте. В милицию обратился заведующий райаптекой. Он сообщил, что один из посетителей пытался приобрести лекарственные средства по рецепту, который вызвал у фармацевта сомнения, так как было выписано количество доз препарата пиралгин, превышающее обычное назначение, указанное в инструкции. Данное лекарственное средство относится к категории отпускаемых исключительно по рецепту врача. Прибывшие правоохранители изъяли документы и направили в управление Госкомитета судебных экспертиз. По результатам исследования установлено, что в предоставленный рецепт внесены технические изменения путем дописки, наименование необходимого лекарства и его количество. Также была произведена обводка штрихов записей. По данному факту проводится проверка. В Столинском районе мужчина отравился, выпив неизвестную жидкость. 58-летний мужчина помогал по хозяйству на участке столинскому фермеру. Целый день он убирал территорию, к вечеру работодатель заметил, что работник сидит рядом с рассадником с опущенной головой. Фермер подошел к нему и поинтересовался, что случилось. Мужчина пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок. После этого короткого разговора работник потерял сознание. Фермер доставил его в больницу, однако медики констатировали смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от острого отравления изодеканолом – веществом, широко применяемым в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе пестицидов и удобрений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
3: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
0: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире, это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
14: Важный сигнал.
15: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
1: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
15: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
1: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
15: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
1: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
15: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
4: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
15: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о Беларуси и о президенте Александре Лукашенко.
5: Ну, знаете, я надеюсь, что он сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна. Я бы хотел, чтобы он увидел ее. Я бы хотел. Знаете, это прекрасная страна. Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля, это просто чудесная страна. А въезжая в Минск, я был удивлен тем, насколько чист этот город, насколько он современен, дружелюбием людей. Это произвело большое впечатление, а потом узнал, насколько здесь безопасно в городе. Знаете, там, где я живу, некоторые люди всегда носят с собой оружие, куда бы они ни пошли, потому что они боятся. Но здесь такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что президент Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Знаете, люди всегда жалуются, люди всегда ворчат. У нас в Соединенных Штатах полно людей, которые жалуются на президента Трампа или на своих политических лидеров. Так что каждый политический лидер проходит через это, но нужно смотреть на результаты. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Знаете, здесь достигнут просто удивительный прогресс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
23: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
6: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
23: Да, цифры звучат пугающе.
6: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
23: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
6: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
23: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
6: ПДН – это 40%, верно?
23: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
6: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
23: Давай.
6: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
23: Ровно 800, да.
6: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
23: О, Но тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев. И только от остатка будут считать эти 40%.
6: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты. И как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
23: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
6: А, это та самая автоматизированная база.
23: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
6: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
23: Так.
6: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
23: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
6: Жесть.
23: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
6: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
23: О, да, звонок другу.
6: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бух говорит: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
23: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
6: А что тогда работает?
23: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
6: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
23: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
6: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
23: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
6: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
23: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
6: Какая?
23: Запретить людям покупать квартиры?
6: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
23: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
6: То есть они пытаются сбить цены?
23: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
6: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
23: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
6: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
23: О да, это прям маркер эпохи.
6: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
23: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
6: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
23: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
6: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
23: 8000 чистыми на руки. Да.
6: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это меньше 1,5-2%.
23: Абсолютно элитарный клуб.
6: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
23: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
6: Но, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
23: Давай. Там цифры астрономические.
6: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
23: Это примерно 120 тысяч долларов.
6: Да, 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
23: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
6: На эти деньги можно целый автопарк купить.
23: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
6: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
23: Верно.
6: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
23: Забастовка покупателей.
6: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
23: Это феномен, да.
6: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
23: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
6: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
23: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
6: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
23: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
6: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
23: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
6: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
23: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
6: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
23: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
6: Да-да, с кэшем.
23: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
6: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
23: Искать альтернативы.
6: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
23: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
6: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
23: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
6: А в Польше?
23: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
6: Но это все равно в 2 раза дешевле.
23: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
6: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
23: Жесткое накопление.
6: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
23: Магия сложных процентов.
6: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
23: И купит квартиру без всякого рабства.
6: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
23: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений – ГСЖ-СС.
6: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
23: Там два этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
6: Ага.
23: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
6: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
23: Ну, давай.
6: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
23: Безусловно.

0: защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
0: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
0: И для терпеливых инвесторов, да?
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
0: Какую?
1: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
0: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
0: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром. Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации «Юг России» была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
3: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
6: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
7: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
3: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15%

0: процентов гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
7: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за расейцев? Чаму так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чаму молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чаму тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русификации, каб рускія разумелі, куды ехаць.
6: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
8: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяне-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўные органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
9: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Білорусі.
10: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
6: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
11: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
6: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
9: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
6: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
12: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
6: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
14: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди. Трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
16: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили. Огромные лужи.
15: Дойдем до этого. Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
17: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
15: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
18: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
15: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
19: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
20: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаю его духовным верховным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
21: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
0: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже отрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
22: Добрый день.
23: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
22: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
0: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
24: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
0: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
25: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
0: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
2: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
6: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках, полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
2: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лозовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
6: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
4: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
3: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично
1: Важный сигнал.
15: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Белоруссии. О каком новом наступлении он говорит?
7: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
15: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
7: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
15: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
7: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
15: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
14: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
15: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
14: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024 она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021 она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
3: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
9: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
3: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
10: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
11: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
12: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
16: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
3: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
14: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране. и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
5: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
17: Дас.
5: 20.
17: Бис.
5: 30.
17: Тис.
5: 40.
17: Чалис.
5: 50.
17: Пачас.
5: 60.
17: Сат.
5: 70.
17: Саттар.
5: 80.
17: Асси.
5: 90.
17: Навве.
5: 100.
17: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк».
20: Привет!
19: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
20: Ага, живописная картина.
19: Да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
20: Учения идут, все стандартно.
19: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
20: Ого! Тот самый из Чернобыля.
19: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
20: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
19: Беспрецедентное скопление техники.
20: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
19: То есть?
20: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
19: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
20: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
19: И это создает такое гравитационное поле.
20: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
19: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
20: Если маневры перерастают в реальное наступление...
19: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
20: Угу.
19: Слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
20: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
19: Поставки западного оружия?
20: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
19: Статус территории меняется?
20: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
19: И это ведь не просто галочка в международных документах.
20: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
0: и она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
20: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется, а вот гражданская уничтожается полностью.
0: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
20: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
0: В кранах пропадает вода.
20: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
0: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
20: Начнется тотальная паника.
0: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
20: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
0: Это моментальная смерть региональной экономики.
20: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
0: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
20: Угу.
0: Этот двигатель глохнет.
20: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
0: Армия забирает все необходимое.
20: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
0: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
20: А вывести его не может.
0: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
20: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
0: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
20: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
0: Банкоматы пустеют за часы.
20: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
0: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
20: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
0: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
20: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
0: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
20: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
0: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
20: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
0: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
20: Именно.
0: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
20: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
0: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
20: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
0: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
20: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
19: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
20: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
19: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
20: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
19: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
20: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
19: Вводится строжайшая цензура.
20: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
19: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
20: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
19: Социальные связи разрушаются.
20: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
19: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
20: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
19: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
20: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
19: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
20: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
19: Например?
20: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
19: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
20: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
19: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
20: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
19: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
20: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
19: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
20: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
19: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
20: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
19: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
20: Но это не так.
19: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
20: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
19: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
20: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
19: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
20: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
19: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
20: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
19: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
20: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
19: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
20: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
19: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
20: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
19: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
20: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика

0: неимоверных усилий можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год, но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ.

0: вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
2: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
1: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
2: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
1: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
3: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
4: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
5: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
6: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
7: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
1: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
7: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
1: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
7: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
1: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
8: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
1: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
10: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
9: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
11: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
9: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
12: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
9: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
14: Thank you, Mr. President. It's an honor.
15: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас. И Он ведь послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы здесь согласны с этими подходами.
14: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи. Tomorrow night.
15: Ну, завтра вечером, если...
14: The Bible, which is God's word,
15: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
14: Франклин, это будет правильно, то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете. Tomorrow night.
15: Завтра исправлюсь.
14: We'll have over 10,000 people.
15: Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
17: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русификации, каб рускія разумелі, куды ехаць.
16: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
18: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяне-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
19: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Білорусі.
20: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
16: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодага.
21: 15.
22: Пандрага.
21: 16.
22: Сулага.
21: 17.
22: Сатрага.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Униз.
21: 20.
22: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине китайско-белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
23: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 года годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю, кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия выделения частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформления ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
4: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили.
3: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
5: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
3: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу?
1: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
3: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
6: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
9: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
7: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
8: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
24: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
25: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
9: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
26: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
9: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
12: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
9: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
10: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
9: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
11: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
14: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошел у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, на Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, я вписываюсь. И я не считавший контракт писал.
3: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
14: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла раз. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. И мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину. Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
3: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ, Дмитрий и Николай.
14: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал, не считавши. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть мне домой.
3: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
11: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди – трудяги неимоверная. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
6: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
9: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
7: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
25: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
24: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
25: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
9: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
26: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
9: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
12: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
9: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
10: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
9: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
0: 12.
17: Бара.
0: 13.
17: Тера.
0: 14.
17: Чодага.
0: 15.
17: Пандрага.
0: 16.
17: Сола.
0: 17.
17: Сатрага.
0: 18.
17: Атара.
0: 19.
17: Унис.
0: 20.
17: Бис.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
19: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
18: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
19: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
18: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
19: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
18: Угу.
19: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
18: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
19: Ну, допустим.
18: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
19: Ага.
18: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
19: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
18: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
19: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
18: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
19: Ну, пюре, супы, да, понятно.
18: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из 3 человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
19: То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
18: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
19: Ну да.
18: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
19: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержены рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
18: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
19: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
18: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
19: Ага.
18: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
19: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
18: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
19: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
18: Да.
19: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
18: Ой, да.
19: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
18: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
19: Давай.
18: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
19: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
18: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
19: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
18: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
19: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
18: Угу.
19: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
18: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
19: Минус 19 килограммов яблок.
18: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
19: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
18: В смысле?
19: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, Ну, пусть везут.
18: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
19: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
18: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
19: Ну да, это серьезные вложения.
18: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
19: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
18: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
19: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
18: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
19: Ну да.
18: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
1: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
18: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
1: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
18: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
1: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
18: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
19: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
18: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
19: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
18: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
19: Угу.
18: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги.
19: Которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
18: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
19: Жесть.
18: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
19: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
18: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
19: Так, Интересно.
18: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
19: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
18: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
19: А, классическая проблема средних величин.
18: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более

0: Это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов?
1: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
0: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
1: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
0: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
4: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Важный сигнал.
5: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
6: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
5: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы. Объясняет метеоролог.
6: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и сместить

0: шести линий электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
1: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
4: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
5: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
7: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
6: Ну да.
7: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
6: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
7: Ой, ну какого диктата?
6: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
7: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
6: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
7: Ага.
6: И потому что вы платите ей налоги. А доверие — это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
7: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
6: Разве?
7: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
6: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
7: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
6: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
7: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
6: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
7: Угу.
6: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
7: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
6: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
7: Допустим.
6: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
7: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
6: В чем же здесь больше дурак?
7: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
6: Ну, подожди.
7: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
6: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
7: Угу.
6: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
7: И каким же образом мы просто живем?
6: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
7: Но это стимулирует экономику.
6: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
7: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
6: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
7: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
6: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
7: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
8: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
7: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
8: Но это крайности.
7: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
8: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
7: Амазон хотя бы продавал книги.
8: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
7: Стейблкоины.
8: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
7: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
8: Я с этим категорически не согласен.
7: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
8: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
7: О, да, любимая тема политиков.
8: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
7: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
8: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
7: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
8: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
7: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
8: Ну, это экстремальный сценарий развития.
7: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
8: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
7: Защите прав через спекулятивный токен.
8: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
7: Опять романтика пошла.
8: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
7: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
8: Это плата за самосуверенитет.
7: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
8: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
7: А проблема криминала?
8: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
7: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
8: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
7: И что это изменило фундаментально?
8: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
7: Она обслуживает реальный сектор экономики.
8: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
7: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
8: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
7: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
8: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
7: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
8: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
7: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
8: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
9: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
2: Важный сигнал.
10: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
11: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1960 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывалась. Я не считавший контракт писал.
10: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
11: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, все же. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно в России, на территории. И мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
10: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
11: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Я не считал. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
10: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
9: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
12: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
10: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
12: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
10: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
13: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
14: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
15: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
16: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
10: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Жительница Сморгонского района во время ссоры ударила супруга и попала под суд. Супруги поссорились в ходе семейного застолья. Тогда пьяная женщина схватила металлическую кочергу и нанесла мужчине один удар по голове. Экспертиза показала кратковременное расстройство здоровья у потерпевшего. Дело дошло до суда. Такой формат был выбран в рамках республиканской профакции «Дом без насилия», направленной на предупреждение бытовых преступлений, отметили в местной прокуратуре. Ранее несудимую женщину признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Ее приговорили к 2250 рублям штрафа. В Пуховичском районе мужчина самостоятельно дописал количество препарата в рецепте. В милицию обратился заведующий райаптекой. Он сообщил, что один из посетителей пытался приобрести лекарственные средства по рецепту, который вызвал у фармацевта сомнения, так как было выписано количество доз препарата пиралгин, превышающее обычное назначение, указанное в инструкции. Данное лекарственное средство относится к категории отпускаемых исключительно по рецепту врача. Прибывшие правоохранители изъяли документы и направили в управление Госкомитета судебных экспертиз. По результатам исследования установлено, что в предоставленный рецепт внесены технические изменения путем дописки, наименование необходимого лекарства и его количество. Также была произведена обводка штрихов записей. По данному факту проводится проверка. В Столинском районе мужчина отравился, выпив неизвестную жидкость. 58-летний мужчина помогал по хозяйству на участке столинскому фермеру. Целый день он убирал территорию. К вечеру работодатель заметил, что работник сидит рядом с рассадником с опущенной головой. Фермер подошел к нему и поинтересовался, что случилось. Мужчина пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок. После этого короткого разговора работник потерял сознание. Фермер доставил его в больницу, однако медики констатировали смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от острого отравления изодеканолом – веществом, широко применяемым в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе пестицидов и удобрений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
17: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире, это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
2: Важный сигнал.
10: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
18: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
10: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
18: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
10: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
18: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
10: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
9: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
10: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о Беларуси и о президенте Александре Лукашенко.
19: Ну, знаете, я надеюсь, что он сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна. Я бы хотел, чтобы он увидел ее. Я бы хотел. Знаете, это прекрасная страна. Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля, это просто чудесная страна. А въезжая в Минск, я был удивлен тем, насколько чист этот город, насколько он современен, дружелюбием людей. Это произвело большое впечатление, а потом узнал, насколько здесь безопасно в городе. Знаете, там, где я живу, некоторые люди всегда носят с собой оружие, куда бы они ни пошли, потому что они боятся. Но здесь такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что президент Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Знаете, люди всегда жалуются, люди всегда ворчат. У нас в Соединенных Штатах полно людей, которые жалуются на президента Трампа или на своих политических лидеров. Так что каждый политический лидер проходит через это, но нужно смотреть на результаты. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Знаете, здесь достигнут просто удивительный прогресс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
21: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
20: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
21: Да, цифры звучат пугающе.
20: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
21: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
20: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
21: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
20: ПДН – это 40%, верно?
21: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
20: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
21: Давай.
20: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
21: Ровно 800, да.
20: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
21: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
20: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
21: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
20: А, это та самая автоматизированная база.
21: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
20: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
21: Так.
20: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
21: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
20: Жесть.
21: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
20: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
21: О, да, звонок другу.
20: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
21: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
20: А что тогда работает?
21: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
20: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
21: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
20: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
21: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
20: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
21: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
20: Какая?
21: Запретить людям покупать квартиры?
20: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
21: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
20: То есть они пытаются сбить цены?
21: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
20: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
21: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
20: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
21: О да, это прям маркер эпохи.
20: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
21: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
20: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
21: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
20: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
21: 8000 чистыми на руки. Да.
20: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это меньше 1,5-2%.
21: Абсолютно элитарный клуб.
20: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
21: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
20: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
21: Давай. Там цифры астрономические.
20: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
21: Это примерно 120 тысяч долларов.
20: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
21: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
20: На эти деньги можно целый автопарк купить.
21: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
20: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
21: Верно.
20: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
21: Забастовка покупателей.
20: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
21: Это феномен, да.
20: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
21: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
20: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
21: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
20: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
21: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
20: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
21: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
20: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
21: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
20: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
21: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
20: Да-да, с кэшем.
21: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
20: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
21: Искать альтернативы.
20: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
21: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
20: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
21: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
20: А в Польше?
21: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
20: Но это все равно в 2 раза дешевле.
21: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
20: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают две стратегии выживания. Первое – это накопление.
21: Жесткое накопление.
20: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
21: Магия сложных процентов.
20: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
21: И купит квартиру без всякого рабства.
20: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
21: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений – ГСЖ, СС.
20: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
21: Там два этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
20: Ага.
21: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
20: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
21: Ну давай.
20: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
21: Безусловно.
20: Либо болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
21: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
20: Это же просто разрыв бюджета.
21: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
20: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
21: Факт.
20: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
21: И для терпеливых инвесторов, да.
20: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
21: Какую?
20: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
21: О, это серьезная тема.
20: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
21: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
20: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
21: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства. Дроны кошмарят Хлинобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром. Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации «Юг России» была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока

0: Участников рынка бронирование обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
1: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
2: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
0: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
2: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за российцев? Чаму так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чаму молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чаму тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
1: Ожидаемо, что пост Брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русский.
3: Прыйшоў той момант, калі патрэбна на мяжы з Расіяй рабіць татальны кантроль і дасмотр. Бо ў Беларусь пачалі ехаць рэальныя імперцы і акупанты, якія могуць везці ў Беларусь зброю і боепрыпасы. Гэтыя расіяне-правакатары, паганяшчыя беларусаў і беларускую мову. Куды глядзяць КГБ і праваахоўныя органы Беларусі? Пара захішчаць Беларусь, беларускасць, беларусаў – і родную нацыянальную, дзяржаўную беларускую мову і культуру. Бо хутка беларусы знікнуць як нацыя. І знікне Беларусь, стаў губерній Москвы.
4: Ну, это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
5: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
1: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. на радио «Сигнал».
1: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
6: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
1: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
4: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
1: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
7: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
1: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
9: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
11: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные лужи.
10: Дойдем до этого. Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
12: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
10: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
13: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
10: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
14: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
15: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
17: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
16: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже отрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
18: Добрый день.
19: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
18: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
16: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
20: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
16: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
2: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
16: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
21: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
1: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
21: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
1: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
3: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
22: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
3: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
22: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
3: Шашлычок, машлычок, девочек подставляют. Он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
22: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
3: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
22: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
4: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
10: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
4: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
10: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
4: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
10: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
9: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
10: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
9: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирования национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
22: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
6: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
22: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
7: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
23: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
24: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
25: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
22: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
9: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
0: 20.
11: Бис.
0: 30.
11: Тис.
0: 40.
11: Чалис.
0: 50.
11: Пачас.
0: 60.
11: Сат.
0: 70.
11: Саттар.
0: 80.
11: Асси.
0: 90.
11: Навве.
0: 100.
11: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет!
12: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
13: Ага, живописная картина.
12: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
13: Ну, учения идут, все стандартно.
12: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
13: Ого! Тот самый из Чернобыля.
12: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
13: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
12: Беспрецедентное скопление техники.
13: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
12: То есть?
13: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
12: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
13: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
12: И это создает такое гравитационное поле.
13: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
12: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
13: Если маневры перерастают в реальное наступление...
12: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
13: Угу.
12: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
13: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
12: А, поставки западного оружия?
13: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
12: Статус территории меняется?
13: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
12: И это ведь не просто галочка в международных документах.
13: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
12: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
13: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
12: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
13: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
14: В кранах пропадает вода.
13: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет. А разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
14: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
13: Начнется тотальная паника.
14: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
13: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
14: Это моментальная смерть региональной экономики.
13: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
14: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
13: Угу.
14: Этот двигатель глохнет.
13: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
14: Армия забирает все необходимое.
13: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
14: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
13: А вывести его не может.
14: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
13: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
14: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
13: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
14: Банкоматы пустеют за часы.
13: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
14: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
13: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
14: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
13: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
14: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
13: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
14: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
13: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
14: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
13: Именно.
14: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
13: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
14: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
13: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
14: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
13: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
14: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
13: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
14: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
13: Это тотальная перепрошивка общества. вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
12: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
13: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
12: Вводится строжайшая цензура.
13: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
12: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
13: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
12: Социальные связи разрушаются.
13: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
12: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
13: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
12: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
13: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
12: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
13: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
12: Например?
13: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
12: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
13: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
12: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
13: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
12: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
13: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
12: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
13: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
12: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
13: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
12: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
13: Но это не так.
12: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
13: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
12: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
13: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
12: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
13: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
12: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
13: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
12: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
13: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
12: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
13: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
12: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
13: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
12: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
13: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
12: Дожди смывают все это в реки.
13: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
12: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
13: Онкология, в первую очередь рак щитовидной железы, лейкемия.

0: это нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Беднее нищего названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами.
5: Лидером

0: Рейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
1: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
0: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
1: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
2: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
3: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
4: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
5: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
1: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
7: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
1: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
7: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
1: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
7: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
1: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
8: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
1: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
10: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
9: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
11: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
9: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
12: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
9: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
14: Thank you, Mr. President. It's an honor to be with you today.
15: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами.
14: We have come to...
15: Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это... послание у Господа Бога. Господь любит нас, и Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы здесь согласны с этими подходами.
14: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи. Tomorrow night.
15: Ну, завтра вечером, если...
14: The Bible, which is God's word,
15: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
14: Франклин, это будет правильно, то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете. Tomorrow night.
15: Завтра исправлюсь.
14: We'll have over 10,000 people.
15: Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
14: Yes.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
17: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
16: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
18: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Ветеї росіяне-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўные органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
19: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарському. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
20: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
16: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
21: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
21: 12.
22: Бара.
21: 13.
22: Тера.
21: 14.
22: Чодаха.
21: 15.
22: Пандраха.
21: 16.
22: Сола.
21: 17.
22: Сатраха.
21: 18.
22: Атара.
21: 19.
22: Унис.
21: 20.
22: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине китайско-белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
23: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 года годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю. Кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
0: Новости регионов на радиосигнал.
16: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
2: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили.
1: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
3: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
1: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
4: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
1: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
5: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
9: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
7: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
8: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было. У нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
24: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
25: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
9: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
26: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
9: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
12: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
9: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
10: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
9: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
14: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
15: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем действительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить и вписывалась. И я не считал, что контракт писал.
1: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
15: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно российская территория. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину. Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке древесины в Смоленском.
1: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ: Дмитрий и Николай.
15: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера. На обработке древесины 23 февраля. И на камере, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Не считавши. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня.
1: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации «Одни сегодняшним» читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
14: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди – трудяги неимоверная. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
5: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
9: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
7: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
8: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
24: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
25: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
9: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
26: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
9: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
12: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
6: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
10: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
6: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
11: 12.
17: Бара.
11: 13.
17: Тера.
11: 14.
17: Чодага.
11: 15.
17: Пандрага.
11: 16.
17: Сола.
11: 17.
17: Сатрага.
11: 18.
17: Атара.
11: 19.
17: Унис.
11: 20.
17: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
20: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
19: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
20: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
19: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
20: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
19: Угу.
20: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
19: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
20: Ну, допустим.
19: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
20: Ага.
19: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента – с картофеля.
20: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
19: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
20: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
19: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
20: Ну, пюре, супы, да, понятно.
19: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из трех человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
20: А-а-а. То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
19: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
20: Ну да.
19: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
20: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержено рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
19: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
20: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
19: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
20: Ага.
19: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
20: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
19: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
20: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
19: Да.
20: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
2: Ой, да.
20: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
19: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
20: Давай.
19: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла, а государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
20: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
19: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
20: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
19: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
20: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
19: Угу.
20: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
19: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
20: Минус 19 килограммов яблок.
19: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
20: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
19: В смысле?
20: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, Ну, пусть везут.
19: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
20: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
19: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
20: Ну да, это серьезные вложения.
19: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
20: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
19: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
20: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
19: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
20: Ну да.
19: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
2: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
19: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
2: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
19: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
2: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
19: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
2: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
19: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
2: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
19: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
2: Угу.
19: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги,
2: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
19: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
2: Жесть.
19: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
2: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в 2 раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
19: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
2: Так,
20: Интересно.
19: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
20: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
19: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
20: А, классическая проблема средних величин.
19: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
20: Ну да, звучит так себе, конечно.
19: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства.

0: доступную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
1: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
0: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
1: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
4: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Важный сигнал.
5: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
6: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
5: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках, полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
6: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
5: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой.

0: На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал от первого лица.
2: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
3: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
4: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
6: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
5: Ну да.
6: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
5: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
6: Ой, ну какого диктата?
5: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
6: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
5: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
6: Ага.
5: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин Напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
6: Подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
5: Разве?
6: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
5: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
6: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
5: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
6: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
5: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
6: Угу.
5: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
6: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
5: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
6: Допустим.
5: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
6: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
5: В чем же здесь больше дурак?
6: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
5: Ну, подожди.
6: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
5: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
6: Угу.
5: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
6: И каким же образом мы просто живем?
5: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
6: Но это стимулирует экономику.
5: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
6: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
5: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
6: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
5: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
6: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
5: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
6: Да, но только самое необходимое – Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
7: Но это крайности.
6: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
7: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
6: Амазон хотя бы продавал книги.
7: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
6: Стейблкоины.
7: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
6: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
7: Я с этим категорически не согласен.
6: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
7: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
6: О, да, любимая тема политиков.
7: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
6: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
7: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
6: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
7: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
6: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
7: Ну, это экстремальный сценарий развития.
6: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
7: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
6: Защите прав через спекулятивный токен.
7: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
6: Опять романтика пошла.
7: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для перевода в фонды солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
6: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
7: Это плата за самосуверенитет.
6: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
7: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
6: А проблема криминала?
7: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
6: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
7: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
6: И что это изменило фундаментально?
7: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
6: Она обслуживает реальный сектор экономики.
7: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
6: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
7: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
6: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
7: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
6: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
7: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
6: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
7: До встречи в следующих разборах. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
8: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья. и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
1: Важный сигнал.
9: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
10: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем убедительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить и вписывалась. Я не считавший контракт писал.
9: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
10: В Смоленске в военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали, я в Воронеже подходил. В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы. И поэтому я присягу принял российскую. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон 2 из Воронежа. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
9: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
10: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал. Не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
9: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации «Одни сегодняшним» читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
8: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете беларусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
11: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
9: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
11: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
9: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
12: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
13: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
14: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
15: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
9: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Жительница Сморгонского района во время ссоры ударила супруга и попала под суд. Супруги поссорились в ходе семейного застолья. Тогда пьяная женщина схватила металлическую кочергу и нанесла мужчине один удар по голове. Экспертиза показала кратковременное расстройство здоровья у потерпевшего. Дело дошло до суда. Такой формат был выбран в рамках республиканской профакции «Дом без насилия», направленной на предупреждение бытовых преступлений, отметили в местной прокуратуре. Ранее несудимую женщину признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Ее приговорили к 2250 рублям штрафа. В Пухаревском районе мужчина самостоятельно дописал количество препарата в рецепте. В милицию обратился заведующий райаптекой. Он сообщил, что один из посетителей пытался приобрести лекарственные средства по рецепту, который вызвал у фармацевта сомнения, так как было выписано количество доз препарата пиралгин, превышающее обычное назначение, указанное в инструкции. Данное лекарственное средство относится к категории отпускаемых исключительно по рецепту врача. Прибывшие правоохранители изъяли документы и направили в управление Госкомитета судебных экспертиз. По результатам исследования установлено, что в предоставленный рецепт внесены технические изменения путем дописки, наименование необходимого лекарства и его количество. Также была произведена обводка штрихов записей. По данному факту проводится проверка. В Столинском районе мужчина отравился, выпив неизвестную жидкость. 58-летний мужчина помогал по хозяйству на участке столинскому фермеру. Целый день он убирал территорию, к вечеру работодатель заметил, что работник сидит рядом с рассадником с опущенной головой. Фермер подошел к нему и поинтересовался, что случилось. Мужчина пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок. После этого короткого разговора работник потерял сознание. Фермер доставил его в больницу, однако медики констатировали смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от острого отравления изодеканолом – веществом, широко применяемым в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе пестицидов и удобрений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
16: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
1: Важный сигнал.
9: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
17: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
9: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
17: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
9: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
11: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
9: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
8: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
9: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о Беларуси и о президенте Александре Лукашенко.
18: Ну, знаете, я надеюсь, что он сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна. Я бы хотел, чтобы он увидел ее. Знаете, это прекрасная страна. Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля, это просто чудесная страна. А въезжая в Минск, я был удивлен тем, насколько чист этот город, насколько он современен, дружелюбием людей. Это произвело большое впечатление, а потом узнал, насколько здесь безопасно в городе. Знаете, там, где я живу, некоторые люди всегда носят с собой оружие, куда бы они ни пошли, потому что они боятся. Но здесь такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что президент Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Знаете, люди всегда жалуются, люди всегда ворчат. У нас в Соединенных Штатах полно людей, которые жалуются на президента Трампа или на своих политических лидеров. Так что каждый политический лидер проходит через это, но нужно смотреть на результаты. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Знаете, здесь достигнут просто удивительный прогресс.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
20: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
19: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
20: Да, цифры звучат пугающе.
19: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
20: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
19: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
20: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
19: ПДН – это 40%, верно?
20: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
19: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
20: Давай.
19: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 это, 800 рублей.
20: Ровно 800, да.
19: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
20: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
19: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
20: Раньше да, но теперь они используют кредитный регистр, причем используют его абсолютно тотально.
19: А, это та самая автоматизированная база.
20: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
19: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
20: Так.
19: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
20: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
19: Жесть.
20: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
19: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
20: О, да, звонок другу.
19: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
20: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
19: А что тогда работает?
20: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
19: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
20: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
19: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
20: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
19: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
20: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
19: Какая?
20: Запретить людям покупать квартиры?
19: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
20: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
19: То есть они пытаются сбить цены?
20: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
19: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
20: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
19: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
20: О да, это прям маркер эпохи.
19: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
20: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
19: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
20: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
19: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
20: 8000 чистыми на руки. Да.
19: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это меньше 1,5-2%.
20: Абсолютно элитарный клуб.
19: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
20: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
19: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
20: Давай. Там цифры астрономические.
19: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
20: Это примерно 120 тысяч долларов.
19: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
20: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
19: На эти деньги можно целый автопарк купить.
20: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
19: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
20: Верно.
19: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
20: Забастовка покупателей.
19: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
20: Это феномен, да.
19: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
20: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
19: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
20: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
19: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
20: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
19: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
20: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
19: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
20: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
19: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
20: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
19: Да-да, с кэшем.
20: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
19: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
20: Искать альтернативы.
19: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
20: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
19: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
20: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
19: А в Польше?
20: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
19: Но это все равно в 2 раза дешевле.
20: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
19: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают две стратегии выживания. Первое – это накопление.
20: Жесткое накопление.
19: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
20: Магия сложных процентов.
19: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
20: И купит квартиру без всякого рабства.
19: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
20: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений – ГСЖ, СС.
19: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
20: Там два этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
19: Ага.
20: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
19: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
20: Ну давай.
19: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
20: Безусловно.
19: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
20: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
19: Это же просто разрыв бюджета.
20: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь-сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
19: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
20: Факт.
19: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
20: И для терпеливых инвесторов, да?
19: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
20: Какую?
19: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
20: О, это серьезная тема.
19: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
20: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
19: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
20: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
4: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
3: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации «Юг России» была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
21: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
22: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы.

0: люблю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
1: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
2: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновник...

0: чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности, до них сложно достучаться, возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
2: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чаму чиновники заступаются за россейцев? Чаму так переживаюць, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чаму молчать, калі справа датычыць дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чаму тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
1: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русский язык.
3: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Беларусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Беларусь зброю і боєприпаси. В этой росіяне-провокатори, поганящие белорусов і белоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўные органи Беларусі? Пора захищати Беларусь, белорускость, белорусов и родную национальную, державную белорусскую мову и культуру. Бо хутка белорусы зникнут, як нация. И зникне Беларусь, став губернией Москвы.
4: Но это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
5: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
1: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь. Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
6: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
1: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
4: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
1: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
7: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
1: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
9: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
11: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили. Огромные лужи.
10: Дойдем до этого. Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
12: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
10: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
13: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
10: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
14: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
15: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
17: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
16: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже отрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
18: Добрый день.
19: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
18: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
16: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
20: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
16: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
2: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
16: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
21: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
1: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
21: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
1: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
3: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
22: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
3: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
22: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
3: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
22: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
3: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
22: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это уже... уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
4: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
10: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
5: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
10: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
6: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
23: Да, я понимаю.
6: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
23: Да, я понимаю.
6: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
24: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
6: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
25: Новости союзного государства.
26: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили, по школе подготовки операторов БПЛА погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
27: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
26: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
7: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
26: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
9: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
26: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
6: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
23: Да, я понимаю.
6: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
23: Да, я понимаю.
6: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
24: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
6: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
11: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
14: Это ты о чем сейчас?
13: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год Он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
2: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
15: И там никаких чудес нет?
2: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
15: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
2: Давай попробуем.
15: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
2: Так.
15: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, ну, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
2: Торговый центр – это слишком мягкий пример.
15: Мягкий? А что не так?
2: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
15: А что еще?
2: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
15: То есть транзакции не проходят?
2: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
15: Жесть.
2: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
15: Физическая блокада.
2: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
15: И это нечто более глубокое.
2: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
15: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют. Если не сказать, пугают.
2: О каких именно цифрах ты говоришь?
15: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
2: Колоссальное падение.
15: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
2: Да, статистика суровая.
15: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
2: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
15: Калийные удобрения?
2: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
15: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
2: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
15: Поезда, порты.
2: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву. Там выгружались на терминалах в порту Клайпеды. А оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
15: Порт был прямо заточен под этот объем.
2: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
15: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
2: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
15: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
2: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
15: То есть?
2: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
15: А, понимаю.
2: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
15: Насколько сильно?
2: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
15: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
2: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
15: Логично, у них свой экспорт.
2: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
15: И что делать с этим объемом?
2: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
15: Ну да, они же читают новости.
2: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
15: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
2: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
15: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
2: Абсолютно.
15: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
2: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
15: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
2: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
15: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
2: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
15: Цены.
2: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. И здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
15: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
2: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
15: Все просто и прозрачно.
2: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
15: Так.
2: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
15: Плюс логистика между этими странами?
2: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
15: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
2: В итоге она стоит 300.
15: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
2: Именно так.
15: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
2: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
15: IT-сектор?
2: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
15: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
2: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
15: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
2: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
15: Давай расшифруем для ясности.
2: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
15: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
2: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
15: Риски слишком высоки.
2: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
15: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
2: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит, вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать. А банк просто блокирует транзакции.
15: Выход только один – собирать чемоданы.
2: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
15: Наносится удар по внутреннему рынку.
2: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
15: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
2: Абсолютно.
15: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
2: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
15: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
2: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
15: И в чем разница структур?
2: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
15: Без которых Европа просто остановилась бы.
2: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
15: Это мощный рычаг влияния.
2: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
15: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
2: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
15: Внутренний рынок слишком мал.
2: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
15: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
2: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
15: То есть мир рухнул?
2: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
15: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
2: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
15: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
2: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
15: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
2: Да, звучит сюрреалистично.
15: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
2: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
15: Политическую цену.
2: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
15: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
2: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
15: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
2: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
15: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
2: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
15: Они заняты банальным выживанием.
2: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
15: Кому она будет нужна?
2: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
15: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
2: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
15: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
2: Безусловно.
15: обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
2: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
15: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
2: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
15: О чем ты?
2: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
15: Формируются новые привычки.
2: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
15: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
2: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
15: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой.

0: часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
4: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
3: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
4: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
3: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том

0: В том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
1: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
3: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
1: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
3: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
1: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
4: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
1: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына провели в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
6: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
5: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
7: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи, это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
5: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
8: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
5: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о достаточно устойчивой и положительной динамике белорусской экономики и денежно-кредитной сферы.
10: Тенденция, которая наблюдается в экономике и денежно-кредитной сфере, в последнее время характеризуется достаточно устойчивой динамикой, положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения нашей политики, в первую очередь политики монетарной. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года. В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4%, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовый внутренний продукт. Улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке. Сохраняется высокая сберегательная активность населения. По итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5%, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью. Осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики, растет инвестиционное финансирование. Годовой прирост требований банков к экономике составил на 1 мая 10,9%. Инвестиционное финансирование в январе-апреле выросло почти на 13%. И в этих условиях вполне логично рассмотреть вопросы соответствия параметров монетарной политики складывающимся тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
11: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
12: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
13: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
12: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
14: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
12: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
2: 20.
15: Бис.
2: 30.
15: Тис.
2: 40.
15: Чалис.
2: 50.
15: Пачас.
2: 60.
15: Сат.
2: 70.
15: Саттар.
2: 80.
15: Асси.
2: 90.
15: Навве.
2: 100.
15: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Из первых уст.
9: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
17: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
2: Новости регионов на радиосигнал.
12: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили два водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления бобруйчанка страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Жилье есть, денег нет. Сразу 3 региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
18: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за $2000.
12: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на $400. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на $200 за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
19: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоин. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
12: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики – 62% от всего объема индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
20: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
12: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
0: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
5: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
21: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
5: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
21: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
5: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
22: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
16: Важный сигнал.
1: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
3: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
1: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
3: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
1: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
4: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
1: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
22: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили, тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
0: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
5: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
21: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
5: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
21: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
5: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангаль.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
23: Привет!
8: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
23: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
8: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
23: А сейчас они встали.
8: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
23: А долги?
8: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
23: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
8: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
23: Слушай, 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
8: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
23: Это ты про кино сейчас.
8: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
23: Точно-точно, помню эту историю.
8: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
23: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
8: Какой?
23: Ну смотри. Как предприятие-легенда, которое производит ни пейджеры, ни дискеты, ни какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
8: Хороший вопрос.
23: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
8: 100%. И поэтому сегодня цель разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
23: Звучит масштабно.
8: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
23: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
8: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
23: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
8: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
23: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
8: Угу.
23: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая клиническая смерть.
8: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
23: 54?
8: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
23: То есть автоматические списания?
8: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
23: Ага, поняла аналогию.
8: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
23: Банк сразу все забирает.
8: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
23: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
8: И на что его потратить?
23: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
8: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
23: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
8: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
23: В смысле? Свет, тепло, вода?
8: Да.
23: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
8: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
23: А в чем абсурд?
8: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня. Просто потому, что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
23: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
8: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
23: Логично.
8: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
23: Стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
8: Конечно, замечали.
23: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
8: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
23: Какое?
8: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компания «Белвест» из Витебска.
23: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
8: Ну да.
23: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
8: Да ладно. Почему?
23: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
8: В теории, да.
23: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
8: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
23: В чем?
8: Белвест к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
23: Да ладно?
8: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как Гродненский Неман выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман «Белвест» официально ушел в санацию на 36 месяцев.
23: Подожди, санация? Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
8: Совершенно верно.
23: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
8: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
23: Какая жуткая метафора.
8: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
23: Жесть. Хорошо, допустим, административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос к самой рыночной ситуации.
8: Давай.
23: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
8: Так.
23: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
8: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
23: То есть дело не только в менеджменте.
8: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура. Стальные супинаторы, надежные молнии и сплавы для застежек.
23: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
8: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
23: Вообще нет. А как же местные заменители?
8: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
23: Да, это логично.
8: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
23: Через посредников.
8: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
23: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
8: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
23: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
8: Что не сходится?
23: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
8: Было такое.
23: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно. Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
8: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
23: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
8: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
23: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
8: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкие, компактные ангары с сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
23: А старые здания переделать нельзя?
8: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
23: А станки? Оборудование же можно продать?
8: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
23: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
8: Эх... Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
23: Почему? Обувь же новая.
8: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно – качественный, добротный материал.
23: Ну да, кожа – это кожа.
8: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
23: Кожзам.
8: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
23: Ну да, возникает парадокс. обувь, которую везут за тысячи километров, преодолевая таможни, границы и сложную логистику, оказывается и дешевле, и привлекательнее для местного потребителя, чем ботинки, сшитые в его родном городе.
8: Именно так. Потребитель всегда голосует рублем и глазами. И добил ситуацию полный провал фабрики в современной торговле. Сейчас же основные продажи одежды и обуви перетекли куда?
23: В интернет.
8: На маркетплейсы, да. А что нужно для успеха на маркетплейсе? Нужны шикарные студийные фотографии продукта, нужна инфографика, нужна агрессивная работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
23: И гродненская фабрика.
8: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
23: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
8: Это правда.
23: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
8: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
23: А по факту?
8: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
23: И стоит пристально посмотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
8: Да, предпенсионный возраст.
23: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
8: Идти особо некуда.
23: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
8: Конечно.
23: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
8: Давай.
23: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове,
8: угу.
23: Если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос. А сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
8: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
23: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Директор информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич о туристических достопримечательностях Беларуси.
10: Лошадский усадебно-парковый комплекс, площадка возле Дворца спорта, тоже новая точка притяжения туристов. Опять же идет реконструкция и Печаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. Последние два года, если статистика посмотреть по размещенным гостиницам, это более 1 000 000 человек из 170 стран мира. Более 80% это граждане Российской Федерации, наши соседи, но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии, страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.
2: Важный сигнал.
11: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
13: Воображаю, что сейчас будет. Только бы не скандал.
11: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
14: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, Пружанского сыра, Могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
11: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
15: Неплохо. Неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
11: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи от

0: втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
1: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
4: Последние 2 месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет. Это «Давайте разберемся». Мы сегодня обсуждаем просто беспрецедентный бум российского туризма в Беларуси. Это явление колоссального масштаба.
7: Да, это меняет страну прямо на наших глазах. И центральный вопрос здесь звучит примерно так. Является ли этот туристический наплыв критически важным двигателем экономики?
6: Который, кстати, спасает национальную валюту и запускает модернизацию.
7: Или же это глубоко разрушительный процесс? Процесс, который обогащает лишь узкую прослойку элиты, при этом накладывая

0: тяжелейшее бремя инфляции, жилищного кризиса и оттока профессиональных кадров на плечи простых белорусов, попутно лишая страну ее подлинной идентичности.
1: Что ж, моя позиция здесь вполне однозначна. Я рассматриваю этот туристический бум как абсолютно необходимый катализатор макроэкономической стабильности. Это тот самый приток кислорода, твердой валюты, которая, ну, просто позволяет экономике дышать.
0: Угу.
1: Он финансирует инфраструктуру и не дает стране скатиться в глубокую рецессию. Я в этом абсолютно уверена.
0: А я вот смотрю на это с совершенно иного ракурса. На мой взгляд, мы наблюдаем классический пример того, как краткосрочная финансовая выгода разрушает долгосрочный социальный капитал.
1: То есть мы продаем комфорт, да.
0: Мы продаем комфорт граждан и доступность базовых благ ради красивых цифр в макроэкономических отчетах.
1: Ну что ж, давайте как раз с этих красивых цифр и начнем, потому что без понимания масштаба мы просто увязнем в эмоциях. Если мы посмотрим на статистику за 2025 год, экспорт туристических услуг принес в стране почти 400 миллионов долларов.
0: Цифра солидная, согласен. Но...
1: Подождите, здесь очень важно понимать саму механику того, как эти деньги работают. Это не просто цифры на бумаге. Когда туристы привозят эту колоссальную массу валюты, они создают мощнейший, стабильный спрос на белорусский рубль.
0: Вы говорите о спросе на рубль на бирже, я так понимаю.
1: Именно. И это критически важно. Это сдерживает инфляцию на макроуровне и укрепляет нашу национальную валюту. За счет этих 400 миллионов государство получает возможность финансировать импорт критически важных товаров. Нам нужно закупать сложное медицинское оборудование, те же аппараты МРТ, современные лекарства. Нам нужны промышленные компоненты, чипы, запчасти. Без них наши собственные заводы просто встали бы. Туристическая выручка работает как инъекция адреналина прямо в сердце экономики.
0: Адреналина, говорите?
1: Да. И более того, запускается классический мультипликативный эффект.
0: Вы прекрасно описываете макроэкономическую теорию, но давайте посмотрим, как этот ваш мультипликативный эффект работает на уровне кошелька обычного человека. То, что вы называете стабильностью, на практике оборачивается приватизацией прибыли и жесткой социализацией издержек. Пока владельцы гостиниц, элитных ресторанов и казино стремительно богатеют, рядовые граждане оплачивают их банкет через скрытый налог инфляцию. Цены на базовые продукты, мясо, молоко, овощи выросли на 30-50% за последние 2 года.
1: Да, цены выросли, это правда.
0: И механизм здесь предельно циничный и чисто рыночный. Вот представьте себя на месте владельца кафе или магазина в центре города. Вы видите, что к вам массово едут туристы, чья средняя зарплата в 2-3 раза превышает белорусскую. Что вы делаете?
1: Ну, как предприниматель я повышаю цены, чтобы максимизировать прибыль. Это логично.
0: Да. Но вы повышаете цены не только для туристов, вы повышаете их для всех. Вы мгновенно переориентируете свой бизнес на более платежеспособного клиента.
1: Угу.
0: В результате местный житель, чья зарплата явно не выросла в 3 раза, приходит в свой привычный магазин и понимает, что больше не может позволить себе базовые вещи. Страна становится слишком дорогой для ее собственных жителей.
1: Я понимаю эту боль, правда. И рост цен – это объективная реальность. Но позвольте предложить другой взгляд на причины. Вы возлагаете всю вину на туристов. Но представьте на секунду, каким было бы давление на курс рубля, если бы этих сотни миллионов долларов просто не было.
0: Мы бы адаптировались?
1: Мы бы обрушились. Да. Продукты подорожали на 30-50%, но без валютной выручки от туризма рубль мог бы рухнуть. И мы получили бы инфляцию совершенно иного, гиперинфляционного порядка, когда цены растут не на проценты, а в разы.
0: Послушайте, это чисто гипотетический сценарий. 50% роста цен – это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день.
1: Хорошо, давайте возьмем реальный пример, не гипотетический. Посмотрите на приграничную торговлю.
0: Так?
1: Упрощение визового режима привело к тому, что иностранцы, поляки массово едут к нам за товарами. Да, это создает давление на полки магазинов. Но экономисты совершенно справедливо рассматривают это как форму розничного экспорта. Наши товары продаются за валюту, просто покупатель сам приезжает за ними.
0: И вы называете это спасением?
1: Для депрессивных приграничных регионов, где десятилетиями не было нормальной работы, да, это спасение. Появились рабочие места в сфере обслуживания, ожила торговля.
0: Розничный экспорт. Спасение. Давайте будем честны, как это выглядит на земле? Это обернулось тем, что иностранные покупатели буквально вымывают из наших аптек базовые медикаменты.
1: Но аптеки могут заказать больше.
0: Они массово скупают обезболивающие, препараты для диабетиков. Почему? Потому что у нас они дешевле из-за государственного регулирования цен. Они сметают с полок качественное мясо и сливочное масло целыми коробками.
1: Но ведь производство работает, фабрики получают прибыль. Это же хорошо для экономики.
0: Фабрики, возможно, и получают. Но давайте возьмем местного пенсионера. Человека со средней пенсией 600-800 рублей.
1: Угу.
0: Для него абстрактный курс рубля на национальной бирже не имеет абсолютно никакого значения. Когда он приходит в аптеку и слышит: «Извините, ваше лекарство от давления скупили гости из соседней страны». Создается искусственный абсурдный дефицит базовых товаров. В стране, которая обладает мощнейшим агропромышленным комплексом и сама производит более чем достаточно еды.
1: Да, это звучит тяжело.
0: Государство фактически спонсирует иностранных покупателей за счет внутренних резервов, оставляя своих уязвимых граждан ни с чем.
1: Слушайте, это серьезный аргумент. Оголение полок с социальными товарами – это действительно проблема. Но я хочу задать вам вопрос, опираясь на логику урбанистики и глобальных рыночных трансформаций.
0: Внимательно слушаю.
1: То, что вы описываете, этот своеобразный туристический налог в кафе, рост цен в центре, толпы туристов, не является ли это просто неизбежной болезнью роста?
0: Ваша болезнь роста не должна убивать пациента.
1: Хорошо. Если мы говорим о том, что убивает пациента, давайте перейдем от цен на продукты к чему-то более фундаментальному, к самому дорогому активу. К недвижимости и физической инфраструктуре наших городов.
2: Вы имеете в виду новые фасады в центре столицы?
1: Я имею в виду капитальное строительство по всей стране. Благодаря именно этим доходам от туризма государство получило возможность инвестировать в восстановление наших исторических объектов, до которых десятилетиями просто не доходили руки. Посмотрите на потрясающую реконструкцию замковых комплексов в Мире и Несвеже.
2: Безусловно, замки выглядят прекрасно. Но
1: это колоссальные средства. Миллионные вложения, которые наш внутренний бюджет просто не потянул бы. И не только замки. Запущены новые комфортабельные скоростные поезда «Ласточка», связывающие города. Строительный сектор переживает настоящий ренессанс.
0: Угу.
1: Но самое главное, посмотрите на санаторно-курортную систему, нашу национальную гордость. Загрузка санаториев достигла 93%.
0: И вы считаете это плюсом?
1: Конечно. Еще 5 лет назад многие из них балансировали на грани банкротства из-за нехватки финансирования. А теперь иностранные гости обеспечили им круглогодичную рентабельность. Эти учреждения наконец-то могут закупать новые аппараты УЗИ, современное оборудование, делать капитальный ремонт палат. Страна структурно модернизируется за чужой счет. Разве это не победа?
2: Это победа. Но если смотреть на мир через презентацию для инвесторов, вы снова смотрите исключительно на фасады. А я предлагаю спуститься в фундаменты. Да, центральные площади вымощены новой плиткой, а санатории отчитываются о рекордной прибыли. Но давайте посмотрим на дисбаланс распределения этих инвестиций.
1: Какой дисбаланс? Дороги ведь строятся.
2: Асфальт в городах, который изначально проектировался под местный трафик, сейчас просто разрушается под колоссальной тяжестью бесконечных двухэтажных туристических автобусов.
1: Но ведь его ремонтируют.
2: Ремонтируют туристические маршруты. В то время как в обычных спальных районах, где живут люди, которые, собственно, обслуживают этих туристов, годами не могут залатать ямы во дворах и починить текущие крыши в районных поликлиниках. Бюджет жестко перекошен в сторону обслуживания гостей.
1: Но до спальных районов тоже дойдет очередь.
2: А теперь давайте поговорим о санаториях, которые вы так хвалите. 93% загрузки для менеджера по продажам – это триумф. Но для обычного белоруса это социальная катастрофа.
1: Почему катастрофа? Оборудование же закупается, качество растет.
2: Потому что путевки туда теперь стоят 2000-3000 долларов за курс лечения. Цены полностью переориентированы на московские зарплаты. Раньше человек с хроническим заболеванием астмой, проблемами со спиной, мог поехать по профсоюзной или льготной путевке подлечиться. Это была часть социального контракта.
1: Сейчас тоже есть льготы?
0: Их мизер. А те немногие коммерческие места, которые еще может потянуть местный житель, выкупаются россиянами на полгода вперед. Белорусы просто потеряли доступ к собственной качественной медицине и рекреации. Инфраструктура улучшилась, да, но она больше нам не принадлежит.
1: Слушайте, я вижу проблему в доступности санаториев, согласна. Но давайте посмотрим на рынок недвижимости в городах. Вы говорите, что все забирает крупный бизнес. Но ведь бум краткосрочной аренды дает возможность обычным гражданам зарабатывать.
0: Зарабатывать? Кому?
1: Пенсионеры могут сдать комнату. Молодые семьи, унаследованную квартиру – это прямая социальная поддержка через рыночные механизмы. Деньги идут из рук туриста прямо в руки горожанина. Разве это плохо?
0: Теоретически это звучит как торжество малого бизнеса. Практически же это спровоцировало просто беспрецедентный жилищный кризис. Владельцы квартир очень быстро посчитали математику. Они увидели, что за одни выходные на посуточные сдачи туристам можно заработать $100-150. Что произошло дальше, как вы думаете?
1: Ну, предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось.
0: Оно рухнуло, и из-за этого дефицита стоимость долгосрочной аренды для местных жителей подскочила на 70-100%. Вообще, представляете, что это значит для молодого специалиста?
1: Это тяжело, да.
0: Вчерашний студент, который приезжает в Минск работать врачом, учителем или инженером на заводе, просто физически не может снять квартиру. Молодые семьи вытесняются на самые дальние окраины, вынуждены ютиться в коммуналках. Исторические центры, где они раньше могли гулять, превратились в сплошные шумные гостиничные зоны, где все заточено под извлечение быстрой прибыли.
1: Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Города не могут застыть во времени. Они развиваются. Это естественный процесс.
0: Они развиваются не для своих жителей. Вот вы гордились поездами «Ласточка», да? Так вот, рядовой гражданин не может на выходные поехать на этой «Ласточке» к родителям в другой город. Знаете почему?
1: Почему же?
0: Потому что «Илеты» выкупаются российскими корпоративными агентствами для проведения тимбилдингов. Парадокс в том, что транспортная система действительно модернизируется, но становится абсолютно недоступной для тех, на чьи налоги она изначально строилась. Превращение целой страны в удобную обезличенную декорацию для богатых гостей за счет обнищания и бытового дискомфорта собственных граждан – это не модернизация, это деградация социальной ткани нашего общества.
1: Тем не менее, слушая ваши аргументы о структурных перекосах, я вижу пространство для компромисса между нашими позициями. Мне кажется, мы оба приходим к выводу, что сама по себе туристическая выручка – это благо. Но текущая модель распределения этих благ глубоко несовершенна и даже опасна. Альтернативная, более сбалансированная модель вполне возможна. Можно ведь внедрить квоты для местных жителей в санаториях, ввести жесткое муниципальное регулирование рынка посуточной аренды квартир.
0: Согласен. Защитить внутренний рынок базовых медикаментов от массового вывоза. Экономические и правовые механизмы для такой защиты существуют, они давно изобретены в мире, но для их внедрения требуется нечто большее, чем просто понимание проблемы.
1: Политическая воля.
0: Именно. Требуется политическая воля. Готовность системы поставить долгосрочные интересы, комфорт и безопасность собственных граждан выше, чем краткосрочная экономическая выгода лоббистов и элитных групп. И, к сожалению, пока такой воли мы не наблюдаем, все эти негативные последствия будут только усугубляться.
1: Что ж, это оставляет нашим слушателям очень серьезную пищу для размышлений. Стоит ли очевидная макроэкономическая выгода, приток валюты и красивое внешнее благоустройство, потери нашей культурной самобытности, доступной медицины и социального комфорта? Является ли общество сервиса шагом вперед или путем к деградации?
0: На эти вопросы нет и не может быть простых и однозначных ответов.
1: Абсолютно. И, как всегда, мы не будем объявлять победителя в нашем сегодняшнем споре.
0: Верно. Вспоминая нашу стартовую метафору, каждый слушатель должен сам решить, готов ли он мириться с жизнью в подвале, или же дом, в первую очередь, должен быть уютным, доступным и безопасным для своих законных хозяев, пусть и без яркой неоновой вывески. Мы постарались показать вам механизмы того, как это работает на самом деле, со всех сторон.
1: На этом мы и завершаем нашу дискуссию. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего хорошего и до новых встреч.
0: Всего доброго. До свидания.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
5: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
3: Важный сигнал.
6: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Белоруссии. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
7: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
6: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
7: Данные действия, в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
6: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
8: Ядерного оружия как такового на территории Белоруссии нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть, это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
6: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
5: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И Это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким

0: не быть. А футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
1: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: На СТО в агрогородке Озерцо Минского района в свой первый рабочий день погиб стажер. 44-летний мужчина пришел устраиваться на новую работу и начал проходить стажировку без официального оформления. В какой-то момент он решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо грузового автомобиля КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждение водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать ее рукой во время работы. Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода колеса и шина лопнула. Стажер получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью, сообщили следователи. СК проводит проверку. Ужасающее преступление произошло в Черикове 25 декабря 2025 года. Расследование завершено. На допросе 40-летний подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. И это вызвало агрессию. Мужчина нанес хозяйке дома множественные удары ножом и иными предметами, которые находились на кухне. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия. После мужчина попытался скрыть следы, сжег свои вещи и обувь. Следователи установили, что после убийства из-за возникшей личной неприязни фигурант совершил также надругательство над трупом. Он посмертно причинил погибшей множественное колото-резанное ранение, после чего повредил часть мягких тканей и органов. Эксперты установили, что мужчина не страдает психически расстройством и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время совершения преступления. Его будут судить по двум статьям. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит.

0: вину признал полностью. Бобруйский ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 18 мая. Вечером 39-летний водитель «Мазда» ехала во дворе одного из домов по улице Западной. Возле одного из подъездов под колеса легковушки из-за припаркованного авто выбежала 5-летняя девочка. Избежать столкновения не удалось. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
1: Важный сигнал.
4: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
5: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
4: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
6: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
4: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергиенко об активном развитии концепции устойчивых городов.
7: Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соответствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшее наращивание объема жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих решений – повышение качества жизни людей, предоставление возможности пользоваться безопасным, комфортным, доступным жильем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
10: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
9: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
10: Да, цифры звучат пугающе.
9: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
10: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
9: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
10: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
9: ПДН – это 40%, верно?
10: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
9: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
10: Давай.
9: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
10: Ровно 800, да.
9: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
10: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
9: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
10: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
9: А, это та самая автоматизированная база.
10: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
9: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
10: Так.
9: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
10: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы, извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
9: Жесть.
10: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
9: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
10: О, да, звонок другу.
9: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, ну как там сотрудник? А бух говорит, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
10: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
9: А что тогда работает?
10: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
9: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
10: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
9: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
10: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
9: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
10: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
9: Какая?
10: Запретить людям покупать квартиры?
9: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
10: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
9: То есть они пытаются сбить цены?
10: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
9: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
10: Да, классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
9: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
10: О да, это прям маркер эпохи.
9: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
10: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
9: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
10: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
9: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
10: 8000 чистыми на руки. Да.
9: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
10: Абсолютно элитарный клуб.
9: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
10: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
9: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
10: Давай. Там цифры астрономические.
9: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
10: Это примерно 120 тысяч долларов.
9: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
10: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
9: На эти деньги можно целый автопарк купить.
10: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
9: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
10: Верно.
9: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
10: Забастовка покупателей.
9: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
10: Это феномен, да.
9: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
10: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
9: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
10: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
9: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
10: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
9: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
10: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
9: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
10: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
9: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
10: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
9: Да-да, с кэшем.
10: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
9: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
10: Искать альтернативы.
9: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
10: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
9: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
10: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
9: А в Польше?
10: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
9: Но это все равно в 2 раза дешевле.
10: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
9: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
10: Жесткое накопление.
9: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
10: Магия сложных процентов.
9: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
10: И купит квартиру без всякого рабства.
9: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
10: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
9: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
10: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
9: Ага.
10: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток под 10,75-12,75%.
9: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
10: Ну, давай.
9: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
10: Безусловно.
9: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
10: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
9: Это же просто разрыв бюджета.
10: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
9: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
10: Факт.
9: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
10: И для терпеливых инвесторов, да.
9: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
10: Какую?
9: Вот смотри. жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
10: О, это серьезная тема.
9: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
10: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
9: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
10: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства. Когда подорожает топливо, удары по МПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
12: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензин, в настоящий момент стоят.
11: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
13: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать с Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге, потому что это два самых главных потребителя бензинов.
11: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
14: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
11: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
16: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометания по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
18: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
17: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
19: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
17: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
20: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
17: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить на люксовых машинах. Причем тут белорусские номера. «Хочешь жить, умей вертеться» – в соцсетях активно обсуждают новую хитрую схему, придуманную россиянами, чтобы избежать баснословных расходов на утилизационный сбор при покупке автомобиля с мощными двигателями. «Беларусь в помощь» – подписал пост на личной страничке «Москвич Алексей».
21: Ребятки, кто хочет ездить на крутой тачке, все срочно оформляем себе вид на жительство в Беларуси. Как это работает? Ну, смотрите, перед покупкой машины BHM3 2024 года выпуска, красотка, мотор-зверь, я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
17: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
0: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну, вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
17: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
3: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы». В наш жилой комплекс, в гости к соседке, приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
17: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований и открыть нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
22: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
4: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за $2000.
17: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на $400. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на $200 за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
5: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоин. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
17: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики – 62% от всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
6: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
17: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
7: Последние два месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
9: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
8: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
23: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
24: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
25: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
8: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
26: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
8: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
1: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
17: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
17: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
11: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
17: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
10: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
17: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
13: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
12: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, ни таких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войсках. войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляют власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
0: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГИО имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, со СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться, и, ну,

0: точно отправили туда. Ну, им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые пары.
1: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя ни такие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: 5.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
6: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
5: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
6: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
5: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
7: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
5: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
8: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня.

0: расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
3: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
5: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024 она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021 она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
5: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
7: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
5: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
8: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
9: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
10: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
11: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
5: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
3: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Асси.
12: 90.
13: Навэ.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Привет!
14: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
15: Ага, живописная картина.
14: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
15: Ну, учения идут, все стандартно.
14: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
15: Ого! Тот самый из Чернобыля.
14: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
15: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
14: Беспрецедентное скопление техники.
15: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
14: То есть?
15: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
14: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
15: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
14: И это создает такое гравитационное поле.
15: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
14: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
15: Если маневры перерастают в реальное наступление...
14: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
15: Угу.
14: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
15: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
14: А, поставки западного оружия?
15: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
14: Статус территории меняется?
15: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
14: И это ведь не просто галочка в международных документах.
15: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
16: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
15: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
16: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
15: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
16: В кранах пропадает вода.
15: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
14: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
15: Начнется тотальная паника.
14: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
15: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
14: Это моментальная смерть региональной экономики.
15: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
14: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
15: Угу.
14: Этот двигатель глохнет.
15: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
14: Армия забирает все необходимое.
15: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
14: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
15: А вывести его не может.
14: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
15: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
14: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
15: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
14: Банкоматы пустеют за часы.
15: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
14: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
15: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
14: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
15: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
14: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
15: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
14: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
15: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
14: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
15: Именно.
14: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
15: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
14: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
15: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
14: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
15: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
14: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
15: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
14: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
15: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
14: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
15: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
14: Вводится строжайшая цензура.
15: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
14: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
15: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
14: Социальные связи разрушаются.
15: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
14: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
15: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
14: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
15: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
14: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
15: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
14: Например?
15: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
16: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
15: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
16: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
15: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
16: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
15: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
16: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
15: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
16: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
15: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
16: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
15: Но это не так.
16: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
15: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
16: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
15: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
16: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
15: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
16: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
15: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
16: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
15: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
16: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
15: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
16: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
15: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
16: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
15: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
16: Дожди смывают все это в реки.
15: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
16: И как финальный аккорд неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
15: Онкология. В первую очередь рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
16: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
15: Угу.
16: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
15: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
14: Ты про международную репутацию?
15: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
14: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
15: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
14: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Беднее нищего названы районы Беларуси самыми низкими зарплатами.
18: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
0: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
18: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
0: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
19: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
20: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
21: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
22: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
0: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
23: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
0: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Трец написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
23: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
0: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
23: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
0: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
24: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
0: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
6: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
25: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
7: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
25: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
8: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
25: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
9: Thank you, Mr. President. It's an honor.
10: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас. И Он ведь послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы здесь согласны с этими подходами.
9: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи. Tomorrow night.
10: Ну, завтра вечером, если...
9: The Bible, which is God's word,
10: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
9: Франклин, это будет правильно, то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете. Tomorrow night.
10: Завтра исправлюсь.
9: We'll have over 10,000 people.
10: Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
9: Yes.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Куда еще?
3: МЧС белорусский. Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
5: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации поскорился. С моменту, коли у Беларусь почали наплывать российцы, почалась тенденция русификации, каб русские разумели, куда ехать.
3: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц Героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
11: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Ветеї росіяни-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўные органи Білорусі? Пора захищать Білорусь, білоруськость, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
12: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарському. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
13: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
3: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
16: 12.
26: Бара.
16: 13.
26: Тера.
16: 14.
26: Чодага.
16: 15.
26: Пандрага.
16: 16.
26: Сола.
16: 17.
26: Сатрага.
16: 18.
26: Атара.
16: 19.
26: Униз.
16: 20.
26: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине китайско-белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
27: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю, кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
1: Новости регионов на радиосигнал.
3: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
14: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили.
4: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
15: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
4: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
17: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
4: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
25: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
18: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
25: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
19: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
20: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
21: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
22: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на это дело? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
25: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
23: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
25: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
24: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
25: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
0: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
25: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
5: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистическим.

0: Исповедание человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
3: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
2: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
3: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
2: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
4: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Беларусью о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
2: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках.

0: выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
3: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
5: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
4: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
6: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
4: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
6: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
4: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет!
9: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
10: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
9: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
10: А сейчас они встали.
9: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
10: А долги?
9: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
10: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
9: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
10: Слушай, 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
9: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
10: Это ты про кино сейчас.
9: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
10: Точно-точно, помню эту историю.
9: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
10: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
9: Какой?
10: Ну смотри. Как предприятие-легенда, которое производит ни пейджеры, ни дискеты, ни какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
9: Хороший вопрос.
10: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
9: 100%. И поэтому сегодня цель – разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
10: Звучит масштабно.
9: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
10: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
9: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
10: Ого! 4 миллиона! А на счетах? ты говорил про пару ноутбуков.
9: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
10: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
9: Угу.
10: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая, клиническая смерть.
9: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
10: 54?
9: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
10: То есть автоматические списания?
9: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
10: Ага, поняла аналогию.
9: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
10: Банк сразу все забирает.
9: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
10: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
9: И на что его потратить?
10: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
9: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
10: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
9: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
10: В смысле? Свет, тепло, вода?
9: Да.
10: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
9: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
10: А в чем абсурд?
9: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня, просто потому что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
10: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
9: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
10: Логично.
9: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
10: Стой, стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
9: Конечно, замечали.
10: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
9: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
10: Какое?
9: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компания «Белвест» из Витебска.
10: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
9: Ну да.
10: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
9: Да ладно. Почему?
10: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
9: В теории, да.
10: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
9: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
10: В чем?
9: Белвест к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
10: Да ладно?
9: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как Гродненский Неман выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман «Белвест» официально ушел в санацию на 36 месяцев.
10: Подожди, санация? Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
9: Совершенно верно.
10: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
9: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
10: Какая жуткая метафора.
9: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
10: Жесть. Хорошо, допустим, административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос. К самой рыночной ситуации.
9: Давай.
10: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
9: Так.
10: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
9: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
10: То есть дело не только в менеджменте.
9: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура, стальные супинаторы, надежные молнии, сплавы для застежек.
10: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
9: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
10: Вообще нет. А как же местные заменители?
9: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
10: Да, это логично.
9: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
10: Через посредников.
9: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
10: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
9: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
10: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
9: Что не сходится?
10: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
9: Было такое.
10: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно. Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
9: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
10: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
9: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
10: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
9: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкий, компактный ангар из сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
10: А старые здания переделать нельзя?
9: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
10: А станки? Оборудование же можно продать?
9: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
10: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
9: Эх... Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
10: Почему? Обувь же новая.
9: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно. Качественный, добротный материал.
10: Ну да, кожа – это кожа.
9: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
10: Кожзам.
11: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
10: Ну да, возникает парадокс. Обувь, которую везут за тысячи километров, преодолевая таможни, границы и сложную логистику, оказывается и дешевле, и привлекательнее для местного потребителя, чем ботинки, сшитые в его родном городе.
11: Именно так. Потребитель всегда голосует рублем и глазами. И добил ситуацию полный провал фабрики в современной торговле. Сейчас же основные продажи одежды и обуви перетекли куда?
10: В интернет.
11: На маркетплейсы, да. А что нужно для успеха на маркетплейсе? Нужны шикарные студийные фотографии продукта, нужна инфографика, нужна агрессивная работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
10: И гродненская фабрика.
11: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
10: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
11: Это правда.
10: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
11: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
10: А по факту?
11: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
10: И стоит пристально посмотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
11: Да, предпенсионный возраст.
10: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
11: Идти особо некуда.
10: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
11: Конечно.
10: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
11: Давай.
10: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы, знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове,
11: угу.
10: Если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос – а сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
11: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
10: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Директор информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич о туристических достопримечательностях Беларуси.
12: Лошадский усадебный парковый комплекс. Площадка возле дворца спорта тоже новая точка притяжения туристов. Опять же идет реконструкция Печаловского замка, который тоже станет одним из центров притяжения туристов. Последние два года, если статистика посмотреть по размещенным гостиницам, то это более 1 000 000 человек из 170 стран мира. Более 80% это граждане Российской Федерации, наши соседи. Но опять же в топе и туристы из Китая, Турции, Литвы, Латвии, страны Прибалтики, Узбекистан, Азербайджан.
1: Важный сигнал.
13: Качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что с

0: Мы продаем комфорт граждан и доступность базовых благ ради красивых цифр в макроэкономических отчетах.
1: Ну что ж, давайте как раз с этих красивых цифр и начнем, потому что без понимания масштаба мы просто увязнем в эмоциях. Если мы посмотрим на статистику за 2025 год, экспорт туристических услуг принес в стране почти 400 миллионов долларов.
0: Цифра солидная, согласен. Но...
1: Подождите, здесь очень важно понимать саму механику того, как эти деньги работают. Это не просто цифры на бумаге. Когда туристы привозят эту колоссальную массу валюты, они создают мощнейший, стабильный спрос на белорусский рубль.
0: Вы говорите о спросе на рубль на бирже, я так понимаю.
1: Именно. И это критически важно. Это сдерживает инфляцию на макроуровне и укрепляет нашу национальную валюту. За счет этих 400 миллионов государство получает возможность финансировать импорт критически важных товаров. Нам нужно закупать сложное медицинское оборудование, те же аппараты МРТ, современные лекарства. Нам нужны промышленные компоненты, чипы, запчасти. Без них наши собственные заводы просто встали бы. Туристическая выручка работает как инъекция адреналина прямо в сердце экономики.
0: Адреналина, говорите?
1: Да. И более того, запускается классический мультипликативный эффект.
0: Вы прекрасно описываете макроэкономическую теорию, но давайте посмотрим, как этот ваш мультипликативный эффект работает на уровне кошелька обычного человека. То, что вы называете стабильностью, на практике оборачивается приватизацией прибыли и жесткой социализацией издержек. Пока владельцы гостиниц, элитных ресторанов и казино стремительно богатеют, рядовые граждане оплачивают их банкет через скрытый налог инфляцию. Цены на базовые продукты – мясо, молоко, овощи – выросли на 30-50% за последние два года.
1: Да, цены выросли, это правда.
0: И механизм здесь предельно циничный и чисто рыночный. Вот представьте себя на месте владельца кафе или магазина в центре города. Вы видите, что к вам массово едут туристы, чья средняя зарплата в 2-3 раза превышает белорусскую. Что вы делаете?
1: Ну, как предприниматель я повышаю цены, чтобы максимизировать прибыль. Это логично.
0: Да. Но вы повышаете цены не только для туристов, вы повышаете их для всех. Вы мгновенно переориентируете свой бизнес на более платежеспособного клиента.
1: Угу.
0: В результате местный житель, чья зарплата явно не выросла в 3 раза, приходит в свой привычный магазин и понимает, что больше не может позволить себе базовые вещи. Страна становится слишком дорогой для ее собственных жителей.
1: Я понимаю эту боль, правда. И рост цен – это объективная реальность. Но позвольте предложить другой взгляд на причины. Вы возлагаете всю вину на туристов. Но представьте на секунду, каким было бы давление на курс рубля, если бы этих сотни миллионов долларов просто не было.
0: Мы бы адаптировались?
1: Мы бы обрушились. Да, продукты подорожали на 30-50%, но без валютной выручки от туризма рубль мог бы рухнуть. И мы получили бы инфляцию совершенно иного, гиперинфляционного порядка, когда цены растут не на проценты, а в разы.
0: Послушайте, это чисто гипотетический сценарий. 50% роста цен – это реальность, с которой люди сталкиваются каждый день.
1: Хорошо, давайте возьмем реальный пример, не гипотетический. Посмотрите на приграничную торговлю.
0: Так?
1: Упрощение визового режима привело к тому, что иностранцы, поляки массово едут к нам за товарами. Да, это создает давление на полки магазинов. Но экономисты совершенно справедливо рассматривают это как форму розничного экспорта. Наши товары продаются за валюту, просто покупатель сам приезжает за ними.
0: И вы называете это спасением?
1: Для депрессивных приграничных регионов, где десятилетиями не было нормальной работы, да, это спасение. Появились рабочие места в сфере обслуживания, ожила торговля.
0: Розничный экспорт. Спасение. Давайте будем честны. Как это выглядит на земле? Это обернулось тем, что иностранные покупатели буквально вымывают из наших аптек базовые медикаменты.
1: Но аптеки могут заказать больше.
0: Они массово скупают обезболивающие, препараты для диабетиков. Почему? Потому что у нас они дешевле из-за государственного регулирования цен. Они сметают с полок качественное мясо и сливочное масло целыми коробками.
1: Но ведь производство работает, фабрики получают прибыль. Это же хорошо для экономики.
0: Фабрики, возможно, и получают. Но давайте возьмем местного пенсионера. Человека со средней пенсией 600-800 рублей.
1: Угу.
0: Для него абстрактный курс рубля на национальной бирже не имеет абсолютно никакого значения.

0: когда он приходит в аптеку и слышит: «Извините, ваше лекарство от давления скупили гости из соседней страны». Создается искусственный абсурдный дефицит базовых товаров. В стране, которая обладает мощнейшим агропромышленным комплексом и сама производит более чем достаточно еды.
1: Да, это звучит тяжело.
0: Государство фактически спонсирует иностранных покупателей за счет внутренних резервов, оставляя своих уязвимых граждан ни с чем.
1: Слушайте, это серьезный аргумент. Оголение полок с социальными товарами – это действительно проблема. Но я хочу задать вам вопрос, опираясь на логику урбанистики и глобальных рыночных трансформаций.
0: Внимательно слушаю.
1: То, что вы описываете, этот своеобразный туристический налог в кафе, рост цен в центре, толпы туристов, не является ли это просто неизбежной болезнью роста?
0: Ваша болезнь роста не должна убивать пациента.
1: Хорошо. Если мы говорим о том, что убивает пациента, давайте перейдем от цен на продукты к чему-то более фундаментальному, к самому дорогому активу. К недвижимости и физической инфраструктуре наших городов.
2: Вы имеете в виду новые фасады в центре столицы?
1: Я имею в виду капитальное строительство по всей стране. Благодаря именно этим доходам от туризма государство получило возможность инвестировать в восстановление наших исторических объектов, до которых десятилетиями просто не доходили руки. Посмотрите на потрясающую реконструкцию замковых комплексов в Мире и Несвеже.
2: Безусловно, замки выглядят прекрасно. Но
1: это колоссальные средства, миллионные вложения, которые наш внутренний бюджет просто не потянул бы. И не только замки. Запущены новые комфортабельные скоростные поезда «Ласточка», связывающие города. Строительный сектор переживает настоящий ренессанс.
0: Угу.
1: Но самое главное, посмотрите на санаторно-курортную систему, нашу национальную гордость. Загрузка санаториев достигла 93%.
0: И вы считаете это плюсом?
1: Конечно. Еще 5 лет назад многие из них балансировали на грани банкротства из-за нехватки финансирования. А теперь иностранные гости обеспечили им круглогодичную рентабельность. Эти учреждения наконец-то могут закупать новые аппараты УЗИ, современное оборудование, делать капитальный ремонт палат. Страна структурно модернизируется за чужой счет. Разве это не победа?
2: Это победа. Но если смотреть на мир через презентацию для инвесторов, вы снова смотрите исключительно на фасады. А я предлагаю спуститься в фундаменты. Да, центральные площади вымощены новой плиткой, а санатории отчитываются о рекордной прибыли. Но давайте посмотрим на дисбаланс распределения этих инвестиций.
1: Какой дисбаланс? Дороги ведь строятся.
2: Асфальт в городах, который изначально проектировался под местный трафик, сейчас просто разрушается под колоссальной тяжестью бесконечных двухэтажных туристических автобусов.
1: Но ведь его ремонтируют.
2: Ремонтируют туристические маршруты. В то время как в обычных спальных районах, где живут люди, которые, собственно, обслуживают этих туристов, годами не могут залатать ямы во дворах и починить текущие крыши в районных поликлиниках. Бюджет жестко перекошен в сторону обслуживания гостей.
1: Но до спальных районов тоже дойдет очередь.
2: А теперь давайте поговорим о санаториях, которые вы так хвалите. 93% загрузки для менеджера по продажам – это триумф. Но для обычного белоруса это социальная катастрофа.
1: Почему катастрофа? Оборудование же закупается, качество растет.
2: Потому что путевки туда теперь стоят 2000-3000 долларов за курс лечения. Цены полностью переориентированы на московские зарплаты. Раньше человек с хроническим заболеванием астмой, проблемами со спиной, мог поехать по профсоюзной или льготной путевке подлечиться. Это была часть социального контракта.
1: Сейчас тоже есть льготы?
2: Их мизер. А те немногие коммерческие места, которые еще может потянуть местный житель, выкупаются россиянами на полгода вперед. Белорусы просто потеряли доступ к собственной качественной медицине и рекреации. Инфраструктура улучшилась, да, но она больше нам не принадлежит.
1: Слушайте, я вижу проблему в доступности санаториев, согласна. Но давайте посмотрим на рынок недвижимости в городах. Вы говорите, что все забирает крупный бизнес. Но ведь бум краткосрочной аренды дает возможность обычным гражданам зарабатывать.
2: Зарабатывать? Кому?
1: Пенсионеры могут сдать комнату. Молодые семьи, унаследованную квартиру – это прямая социальная поддержка через рыночные механизмы. Деньги идут из рук туриста прямо в руки горожанина. Разве это плохо?
2: Теоретически это звучит как торжество малого бизнеса. Практически же это спровоцировало просто беспрецедентный жилищный кризис. Владельцы квартир очень быстро посчитали математику. Они увидели, что за одни выходные на посуточные сдачи туристам можно заработать $100-150. Что произошло дальше, как вы думаете?
1: Ну, предложение на рынке долгосрочной аренды сократилось.
2: Оно рухнуло, и из-за этого дефицита стоимость долгосрочной аренды для местных жителей подскочила на 70-100%. Вообще, представляете, что это значит для молодого специалиста?
1: Это тяжело, да.
2: Вчерашний студент, который приезжает в Минск работать врачом, учителем или инженером на заводе, просто физически не может снять квартиру. Молодые семьи вытесняются на самые дальние окраины, вынуждены ютиться в коммуналках. Исторические центры, где они раньше могли гулять, превратились в сплошные шумные гостиничные зоны, где все заточено под извлечение быстрой прибыли.
1: Мне кажется, вы немного сгущаете краски. Города не могут застыть во времени. Они развиваются. Это естественный процесс.
2: Они развиваются не для своих жителей. Вот вы гордились поездами «Ласточка», да? Так вот, рядовой гражданин не может на выходные поехать на этой «Ласточке» к родителям в другой город. Знаете почему?
1: Почему же?
2: Потому что «Илеты» выкупаются российскими корпоративными агентствами для проведения тимбилдингов. Парадокс в том, что транспортная система действительно модернизируется, но становится абсолютно недоступной для тех, на чьи налоги она изначально строилась. Превращение целой страны в удобную обезличенную декорацию для богатых гостей за счет обнищания и бытового дискомфорта собственных граждан – это не модернизация, это деградация социальной ткани нашего общества.
1: Тем не менее, слушая ваши аргументы о структурных перекосах, я вижу пространство для компромисса между нашими позициями. Мне кажется, мы оба приходим к выводу, что сама по себе туристическая выручка – это благо. Но текущая модель распределения этих благ глубоко несовершенна и даже опасна. Альтернативная, более сбалансированная модель вполне возможна. Можно ведь внедрить квоты для местных жителей в санаториях, ввести жесткое муниципальное регулирование рынка посуточной аренды квартир.
2: Согласен. Защитить внутренний рынок базовых медикаментов от массового вывоза. Экономические и правовые механизмы для такой защиты существуют, они давно изобретены в мире, но для их внедрения требуется нечто большее, чем просто понимание проблемы.
1: Политическая воля.
2: Именно. Требуется политическая воля. Готовность системы поставить долгосрочные интересы, комфорт и безопасность собственных граждан выше, чем краткосрочная экономическая выгода лоббистов и элитных групп. И, к сожалению, пока такой воли мы не наблюдаем, все эти негативные последствия будут только усугубляться.
1: Что ж, это оставляет нашим слушателям очень серьезную пищу для размышлений. Стоит ли очевидная макроэкономическая выгода, приток валюты и красивое внешнее благоустройство, потери нашей культурной самобытности, доступной медицины и социального комфорта? Является ли общество сервиса шагом вперед или путем к деградации?
2: На эти вопросы нет и не может быть простых и однозначных ответов.
1: Абсолютно. И, как всегда, мы не будем объявлять победителя в нашем сегодняшнем споре.
2: Верно. Вспоминая нашу стартовую метафору, каждый слушатель должен сам решить, готов ли он мириться с жизнью в подвале, или же дом, в первую очередь, должен быть уютным, доступным и безопасным для своих законных хозяев, пусть и без яркой неоновой вывески. Мы постарались показать вам механизмы того, как это работает на самом деле, со всех сторон.
1: На этом мы и завершаем нашу дискуссию. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего хорошего и до новых встреч.
2: Всего доброго. До свидания.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
5: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами, офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
3: Важный сигнал.
6: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
7: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
6: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
7: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция. Я убежден, что все НАТО, включая наших американских союзников, будет очень серьезно воспринимать возможные угрозы и провокации, которые могут появиться, в том числе и с территории Беларуси.
6: Военный аналитик Павел Подвиг считает, что никакого ядерного оружия у Беларуси на самом деле, скорее всего, нет, а учения не более чем очередная манипуляция Кремля.
8: Ядерного оружия как такового на территории Беларуси нет. Во всяком случае, нет никаких тому свидетельств. Но, с другой стороны, то, что есть, есть инфраструктура для его развертывания. То есть, есть хранилище, есть, по-видимому, российские военные специалисты, которые 12-го управления, которые это оружие обслуживают. И есть договоренности с Белоруссией о том, что, в принципе, белорусские военные в случае принятия соответствующих всех решений, они могут использовать вот те самые ядерные боезаряды на своих системах доставки. То есть это либо бомбардировщики, либо ракеты. Вот. И, соответственно, вот эти процедуры, они на самом деле, их тоже нужно отрабатывать.
6: При этом никаких реальных ядерных зарядов на учениях, как правило, не используют. Все проводится с помощью макетов, говорит эксперт. Так или иначе, но на учения уже отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
5: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, ну, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
3: Синий.
9: Нила.
3: Коричневый.
9: Бура.
10: Зеленый.
9: Сабз.
10: Оранжевый.
9: Наранджи.
10: Фиолетовый.
9: Джамуни.
10: Красный.
9: Сурх.
10: Белый.
9: Сафед.
10: Желтый.
9: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
6: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларус» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
7: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
6: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
7: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
6: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
6: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: На СТО в агрогородке Озерцо Минского района в свой первый рабочий день погиб стажер. 44-летний мужчина пришел устраиваться на новую работу и начал проходить стажировку без официального оформления. В какой-то момент он решил самостоятельно подкачать с помощью компрессора колесо грузового автомобиля КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера и предупреждение водителя об опасности разгерметизации колеса, он продолжал удерживать ее рукой во время работы. Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода колеса, и шина лопнула. Стажер получил телесное повреждение, несовместимое с жизнью, сообщили следователи. СК проводит проверку. Ужасающее преступление произошло в Черикове 25 декабря 2025 года. Расследование завершено. На допросе 40-летний подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к подруге, бывшей супруге двоюродного брата, чтобы обсудить ее личные проблемы. После совместного употребления алкоголя он начал приставать к женщине, но получил отказ. И это вызвало агрессию. Мужчина нанес хозяйке дома множественные удары ножом и иными предметами, которые находились на кухне. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока за день до своего 47-летия. После мужчина попытался скрыть следы, сжег свои вещи и обувь. Следователи установили, что после убийства из-за возникшей личной неприязни фигурант совершил также надругательство над трупом. Он посмертно причинил погибшей множественное колото-резанное ранение, после чего повредил часть мягких тканей и органов. Эксперты установили, что мужчина не страдает психически расстройством и мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий во время совершения преступления. Его будут судить по двум статьям. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит. Вину признал полностью. В Бобруйске ребенок попал под колеса автомобиля. Авария произошла 18 мая. Вечером 39-летний водитель «Мазда» ехала во дворе одного из домов по улице Западной. Возле одного из подъездов под колеса легковушки из-за припаркованного авто выбежала 5-летняя девочка. Избежать столкновения не удалось. Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Из первых уст.
4: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
14: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
11: Важный сигнал.
6: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
15: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
6: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
7: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
6: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника на территории страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Спикер Нижней палаты парламента Игорь Сергеенко об активном развитии концепции устойчивых городов.
16: Беларусь активно развивает концепцию устойчивых городов, где энергоэффективные дома соседствуют с парковыми территориями и продуманным благоустройством. Мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали вместе на благо людей. Одним из хорошо зарекомендовавших республике способов решения жилищного вопроса является предоставление гражданам арендного жилья. Делается акцент на дальнейшее наращивание объема жилищного строительства с последующим развитием индивидуальной жилой застройки. Цель соответствующих решений – повышение качества жизни людей, предоставление возможности пользоваться безопасным, комфортным, доступным жильем.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
18: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
17: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
18: Да, цифры звучат пугающе.
17: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
18: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
17: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
18: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
17: ПДН – это 40%, верно?
18: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
17: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
18: Давай.
17: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
18: Ровно 800, да.
17: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
18: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
17: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
18: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
17: А, это та самая автоматизированная база.
18: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
17: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
18: Так.
17: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
18: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
17: Жесть.
18: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
17: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
18: О, да, звонок другу.
17: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
18: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
17: А что тогда работает?
19: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
17: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
19: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
17: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
19: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
17: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
19: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
17: Какая?
19: Запретить людям покупать квартиры?
17: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
18: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
17: То есть они пытаются сбить цены?
18: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
17: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
18: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
17: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
18: О да, это прям маркер эпохи.
17: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
18: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
17: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
18: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
17: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
18: 8000 чистыми на руки. Да.
17: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход 8000 – это, меньше 1,5-2%.
18: Абсолютно элитарный клуб.
17: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
18: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
17: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
18: Давай. Там цифры астрономические.
17: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
18: Это примерно 120 тысяч долларов.
17: Да, 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
18: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
17: На эти деньги можно целый автопарк купить.
18: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
17: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
18: Верно.
17: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
18: Забастовка покупателей.
17: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
18: Это феномен, да.
17: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
18: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
17: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
18: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
17: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
18: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
17: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
18: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
17: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
18: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
17: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
18: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
17: Да-да, с кэшем.
18: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
17: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
18: Искать альтернативы.
17: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
18: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
17: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
18: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
17: А в Польше?
18: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
17: Но это все равно в 2 раза дешевле.
18: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
17: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
18: Жесткое накопление.
17: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
18: Магия сложных процентов.
17: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
18: И купит квартиру без всякого рабства.
17: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
18: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений – ГСЖ-СС.
17: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
18: Там два этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
17: Ага.
18: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
17: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
18: Ну, давай.
17: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
18: Безусловно.
17: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
18: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
17: Это же просто разрыв бюджета.
18: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
17: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
18: Факт.
17: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
18: И для терпеливых инвесторов, да.
17: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
18: Какую?
17: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
18: О, это серьезная тема.
17: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
18: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
17: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
18: Всем пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Когда подорожает топливо, удары по МПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
21: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
20: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
0: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирю в этот момент? Сибирю, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
20: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
1: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна встанет, паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, а что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна встанет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
20: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометания по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
23: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
8: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
24: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
8: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил». Только набирают обороты. Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
25: Ответный удар может
3: стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
8: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Белорусы понарошку. Россияне придумали новую схему, как сэкономить.

0: 2024 года выпуска «Красотка. Мотор-зверь» я поговорил со знающими людьми, и мне посчитали. Чтобы поставить такую кралю на учет у нас, нужно будет выложить около 140 тысяч зеленых. Но это покупка, учет и всякие там официальные процедуры. Не хуа-хуа, да? А если на белорусские номера такую машинку посадить, то итоговая сумма будет около 86 тысяч долларов. А если такая разница? Если есть варианты, как все обстряпать аккуратно, то зачем платить больше? Пользуйтесь на здоровье.
1: Белорусы в комментариях под постом москвича одинаково недоумевают, откуда такие деньги и как вообще пришел в голову такой сомнительный план. Нашу страну и нас используют как хотят. Россияне у себя уже даже рекламу запустили, как обмануть всех и стать владельцем машины мечты, пишет брещанин Валерий.
2: В Инстаграм крутится реклама от российской компании, которая пригоняет иномарки на заказ. Так вот, в этой рекламе обещают 50% экономию на покупку машины из Штатов при постановке ее на учет в Беларуси. А дальше вот эта компания предлагает услуги по оформлению на российский паспорт покупателя юридического лица в Беларуси. Зачем? Затем, что на это юридическое лицо пригнанную из Америки машину поставят на белорусский учет. Россиянину не придется платить утильсбор у себя, потому что выдадут белорусские номера. И катайся спокойно, только раз в год выезжай куда-то из России. Не знаю, насколько это законно, уверен, что незаконно вообще. Это знаете, как рыбку съесть и... ну вы поняли. Что ж вы, соседи, не по-соседски мутите воду?
1: «Красиво жить не запретишь», – комментирует минчанин Андрей.
3: «Мне одному удивительно то, что наши соседи недовольны жизнью у себя на родине. Но вместо того, чтобы что-то поменять, придумывают все новые мошеннические схемы. В наш жилой комплекс в гости к соседке приезжает периодически мужик из России на Dodge под капотом 6.4, но на наших номерах. Как-то курил у подъезда, но и решил спросить, что почем, где заработал на машину. Он поржал и сказал, что место нужно знать. Но потом все же разговорились, и он сказал, что помогли в Москве контора есть, которая все под ключ делает. Так вот, они этот Dodge пригнали из Штатов, оформили на льготника, чтобы только половину пошлины насчитали. Помогли этому мужику открыть на его российский паспорт в Беларуси юрлицо. Ну а дальше типа этот льготник продал ему машину. И вот он теперь спокойно разъезжает по России на Dodge на белорусских номерах. Кстати, мужик этот сказал, что если бы ставил на российский учет такую машину, то только за утиль заплатил бы больше 60 тысяч долларов.
1: Обойти санкции, воспользоваться льготой в Беларуси без имеющихся на то оснований, открыть в нашей стране фиктивную фирму, которая ничего не будет делать, но поможет избежать россиянам расходов в десятки тысяч долларов. И все это для того, чтобы просто ездить по российским улицам на люксовых авто. Интересно, как скоро налоговики и другие контролирующие структуры Беларуси заинтересуются такой предпринимательской деятельностью. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
6: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга по

0: ухаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Жилье есть, денег нет. Сразу три региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
3: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за $2000.
2: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на $400. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на $200 за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
4: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
2: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики – 62% от всего объема индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
5: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по нескольку раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложений на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
2: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь о росте ВВП за первые 4 месяца текущего года.
7: последние два месяца, и в марте, и в апреле, инвестиции более чем на 105% прирост. В основном мы вот как раз отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один регион, один проект», наша новая региональная инициатива. Отмечу, что вот только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату, почти 400 проектов у нас, если быть точным, 375 в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем и приоритеты пятилетки. Вот туризм из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером Российской Федерации. У них тоже ВВП вот вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа, 114% рост.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
9: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
8: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
10: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
11: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
12: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
8: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
13: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
8: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: качество хуже некуда. Россия ввела ограничения на ряд белорусских продуктов. Что снова не так?
14: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал.
2: Очередной жест добрососедства и поддержки. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции сразу нескольких белорусских предприятий. Усиленным лабораторным контролем обложили мясные полуфабрикаты «Агробекон», рассказывает экономист Валерий Седых.
15: Кроме этого, усиленный контроль и дополнительные лабораторные исследования ввели в отношении сухой молочной продукции клетского филиала Слуцкого сыродельного комбината, пружанского сыра, могилевского желатина, говяжьего жира производства Оршанского мясоконсервного комбината и молочки из Турова. А вот Витебской бройлерной птицефабрике запретили ввоз своей продукции на территорию РФ.
2: По информации Россельхознадзора, в продукции белорусских производителей обнаружили вещества фармацевтического происхождения, кишечную палочку, а также зафиксировали микробиологические нарушения.
16: Неплохо, неплохо. И трогательный по существу. Нет, ответственно отнеслись. Спасибо. Материал убедительный.
2: Напомню, Россия и ранее неоднократно банила поставки мяса, колбасы, молока и сыров из Беларуси. Однако в предыдущих случаях Россельхознадзор аргументировал запреты на ввоз тем, что на грузы отсутствуют необходимые документы или же продукция перевозится с нарушением санитарно-гигиенических требований. По мнению экономиста, соседи отлично понимают, что наша страна более чем на процентов 70 зависит от них в экономическом плане, а поэтому успешно используют этот рычаг давления.
15: Я и мои коллеги неоднократно объясняли, чем грозят Беларуси постоянные проблемы с поставками местной продукции на рынок России, которые последняя, по сути, сама и создает. Эксперты предупреждали, что на фоне всех разговоров о мобилизации в Беларуси, на фоне учений по отработке ядерного оружия, на фоне всех предупреждений от Украины, Европы и Запада о том, что Кремль не отступится, а идея втянуть нашу страну в военный конфликт, будут экономические проблемы. Долго ждать не пришлось. Блокировки поставок белорусской продукции в марте, затем массовые ограничения в апреле, и вот добрались до мая.
2: По мнению Седых, все ведет к тому, что Россия загоняет Беларусь в угол, оставляя ей на выбор игру по чужим правилам или смерть экономики, торговли, промышленности и так далее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
18: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
17: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов ВПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, ни таких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войсках. войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляют власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
19: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, со СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
17: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
19: Они занимаются этой юрендистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну, им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые пары.
17: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя ни такие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
1: 2.
20: До.
1: 3.
20: Тин.
1: 4.
20: Чар.
1: 5.
20: 5.
1: 6.
20: 6.
1: 7.
20: 7.
1: 8.
20: 8.
1: 9.
20: 9.
1: 10.
20: 10.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Это уже не шутки. Литва объявила воздушную тревогу и отправила школьников в бомбоубежище из-за дрона из Белоруссии. Утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона вблизи литовско-белорусской границы. Жители Вильнюса попросили спуститься в убежище. Власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа аэропортов, рассказывает военный аналитик Антон Сташевский.
0: Почему это не рядовая новость? С начала военных действий, которые Россия начала на Украине, это первый случай в стране-члене Евросоюза и НАТО, когда население, включая президента, премьер-министра и депутатов, было вынуждено отправиться в укрытие. В прошлом году, после оповещения о воздушной тревоге, в убежище были отправлены политические лидеры Литвы, но не население.
22: А тут уже дошло до того, что школьники провели учебный день в убежище. Видео опубликовали родители литовских учеников. На официальной Facebook-странице Вооруженных сил Литвы сообщили, что тревога относится к Игналинскому, Утинскому, Швенчонскому и Зарасайскому районам.
3: Причина. На территории Беларуси, недалеко от границы с Литвой, в настоящее время зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов. С нашей стороны подняты истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО.
22: Напомню, что за день до этого истребитель сбил в воздушном пространстве Эстонии ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу. Это первый случай сбития беспилотника над территорией страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
4: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
23: Да, я понимаю.
4: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
23: Да, я понимаю.
4: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
24: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
4: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства. Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили, по школе подготовки операторов БПЛА погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
25: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
17: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
5: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
17: Считается, что значительную часть курсантов-треноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
7: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу, кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
17: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
4: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
23: Да, я понимаю.
4: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
23: Да, я понимаю.
4: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
24: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
4: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
20: Мосаме сарма.
1: Лето.
20: Мосаме гарма.
1: Весна.
20: Бахар.
1: Осень.
20: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
10: Это ты о чем сейчас?
9: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
10: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
9: И там никаких чудес нет?
10: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
9: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
10: Давай попробуем.
9: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
10: Так.
9: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, ну, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
10: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
9: Мягкий? А что не так?
10: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
9: А что еще?
10: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
9: То есть транзакции не проходят?
10: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
9: Жесть.
10: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
9: Физическая блокада.
10: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
9: И это нечто более глубокое.
10: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
9: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют. Если не сказать, пугают.
10: О каких именно цифрах ты говоришь?
9: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
10: Колоссальное падение.
9: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
10: Да, статистика суровая.
9: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
10: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
9: Калийные удобрения?
10: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
9: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
10: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
9: Поезда, порты.
10: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву. Там выгружались на терминалах в порту Клайпеды. А оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
9: Порт был прямо заточен под этот объем.
10: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
9: Слушай, ну логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
10: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
9: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
10: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
9: То есть?
10: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
9: А, понимаю.
10: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
9: Насколько сильно?
10: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
9: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
10: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
9: Логично, у них свой экспорт.
10: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
9: И что делать с этим объемом?
10: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
9: Ну да, они же читают новости.
10: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
9: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
10: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
9: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
10: Абсолютно.
9: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, но далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
10: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
9: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
10: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
9: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
10: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
9: Цены.
10: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
9: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
10: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
9: Все просто и прозрачно.
10: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
9: Так.
10: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
9: Плюс логистика между этими странами?
10: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
9: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
10: В итоге она стоит 300.
9: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
10: Именно так.
9: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
10: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
9: IT-сектор?
10: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
9: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
10: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
9: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
10: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
9: Давай расшифруем для ясности.
10: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
9: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
10: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
9: Риски слишком высоки.
10: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
9: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
10: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
9: Выход только один – собирать чемоданы.
10: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
9: Наносится удар по внутреннему рынку.
10: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
9: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
10: Абсолютно.
9: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
10: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
9: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
10: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
9: И в чем разница структур?
10: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
9: Без которых Европа просто остановилась бы.
10: В 22-м году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
9: Это мощный рычаг влияния.
10: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
9: Огромный. огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
10: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
9: Внутренний рынок слишком мал.
10: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
9: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
10: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
9: То есть мир рухнул?
10: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
9: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
10: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
9: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
10: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
9: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
10: Да, звучит сюрреалистично.
9: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
10: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
9: Политическую цену.
10: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
9: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
10: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
9: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
10: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
9: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
10: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
9: Они заняты банальным выживанием.
10: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
9: КМОНа будет нужна?
10: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
9: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
10: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
9: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
10: Безусловно.
9: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
10: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
9: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
10: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
9: О чем ты?
10: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
9: Формируются новые привычки.
10: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
9: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
10: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
9: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Вся надежда на трактор. Минский транспортный завод в честь 80-летия выпустил лимитированную серию мужской одежды. В честь юбилея завода дизайнеры превратили известную графику тракторов «Беларусь» в предметы повседневного гардероба для мужчин.
3: В последние годы индустриальная тема уверенно присутствует среди главных визуальных ориентиров мировой моды. Совместная коллекция выходит в юбилейный год МТЗ. И нам особенно интересно и приятно работать именно с локальными легендами, которых знают далеко за пределами страны.
22: На принтах представлены тракторы «Беларусь» и мощные колесные модели серии «Титан».
3: В капсулу вошли мужские футболки в базовых универсальных оттенках – черном, сером и молочном, а также яркая модель в красном цвете. Цена футболки фиксированная – 39 рублей 99 копеек.
22: Отмечу, что последние несколько лет предприятие стоит на грани полного краха, рассказывает экономист Игорь Боровик.
2: Это тот момент, когда 81-го года может не быть, а футболка станет памятью о некогда успешном и передовом предприятии страны. В январе появилась информация о том, что Минский тракторный завод сворачивает свое присутствие в других странах. Дочерние компании и представительства ликвидировали или готовят к закрытию в Европе, Азии и Африке. Реально действующих и так было немного, в основном в российских регионах, но там рынок уже активно забирает Китай. Кроме этого, у предприятия накопились серьезные долги по кредитам, в том числе валютным, которые брались на погашение обязательств перед поставщиками сырья, выплату зарплат и расчет за ресурсы, необходимые для работы производства.
22: Эксперт также напоминает, как в апреле стало известно, что губернатор Витебщины Александр Рогожник подписал тендер на закупку 50 тракторов петербургского завода. Вроде бы и хорошее дело помочь союзному государству. Вот только при этом собственные трактора буквально гниют на складах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
22: Мышиная вечеринка. Сразу в двух супермаркетах популярных сетей покупатели заметили грызунов среди овощей. В гипермаркете «Гиппо» покупатели сняли на видео мышь, бегавшую по лоткам с редисами и шампиньонами. Во время проверки санэпидемстанции самого грызуна уже не нашли, но нарушения, которые позволили ему появиться, были зафиксированы, рассказывает санитарный инспектор Анжела Князева.
12: Даже если грызун исчез к моменту проверки, сам факт нарушения санитарных норм показывает, что магазин не обеспечивает должный контроль за чистотой. Наличие продуктов на полу, неубранные лотки и плохое хранение овощей создают благоприятные условия для мышей и других насекомых.
22: В другом случае в санузле магазина «Виталюр» на Жиновича 7 посетительница обнаружила тараканов на внутренней стороне сиденья унитаза.
12: Проверка санэпидемстанции подтвердила присутствие насекомых, а в отношении ответственного лица начат административный процесс. Руководству магазина выдали предписание провести дезинсекцию помещения.
22: Проблема не только в отдельных грызунах или насекомых. Любое нарушение санитарных норм напрямую влияет на здоровье покупателей, комментирует врач-эпидемиолог Иван Захаревич.
13: Такие ситуации показывают, что контроль качества в магазинах должен быть системным, а не формальным. Но у нас как выходит? Нарушения люди видят, жалуются, приходит проверка, которую успевают подготовиться и хоть немного убрать и навести порядок. Нашли какие-то нарушения, зафиксировали и ушли. Но крысы, мыши, тараканы, грязь, микробы, бактерии возвращаются уже через пару дней.
22: Доктор Захаревич предупреждает, грязь, микробы, бактерии и продукты жизнедеятельности мышей и тараканов могут вызывать острые расстройства желудка, рвоту, диарею, а при систематическом воздействии – более серьезные инфекции и заболевания. Покупатели должны быть внимательны, а магазины – строго соблюдать санитарные нормы, чтобы избежать угрозы для здоровья. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. радиосигнал. Военная правда.
0: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что с

0: закрыть дыры в личном составе.
1: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
0: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
2: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
0: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о достаточно устойчивой положительной динамике белорусской экономики и денежно-кредитной сферы.
5: Тенденция, которая наблюдается в экономике и денежно-кредитной сфере, в последнее время характеризуется достаточно устойчивой динамикой, положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения нашей политики, в первую очередь политики монетарной. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года. В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4%. Процента, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовый внутренний продукт, улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке. Сохраняется высокая сберегательная активность населения. По итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5%, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью. Осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики, растет инвестиционное финансирование. Годовой прирост требований банков к экономике составил на 1 мая 10,9%. Инвестиционное финансирование в январе-апреле выросло почти на 13%. И в этих условиях вполне логично рассмотреть вопросы соответствия параметров монетарной политики складывающимся тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Реакция будет разрушительной. Генсек НАТО прокомментировал ядерное учение Беларуси и России. Будущее белорусов превращают в опасную лотерею. В рамках учений России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия одно из белорусских ракетных подразделений провело имитацию ракетных пусков и бомбометание по условным целям. Страна буквально становится пороховой бочкой Европы, рассказывает военный аналитик Сергей Даська.
7: В тренировках совместно с РФ задействованы ракетные войска и авиация. Военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и их подготовку к ударам. Кремль, разместивший свой арсенал в Беларуси и сохранивший контроль над ним, продолжает нагнетать эскалацию у границ НАТО.
6: Весь мир внимательно следит за потенциально опасными учениями. По информации Министерства обороны России, в совместных маневрах задействовано более 64 тысяч военных и свыше 8 тысяч единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок и 140 летательных аппаратов. Генеральный секретарь НАТО выступил с открытым заявлением, в котором предупредил Россию и Беларусь о последствиях, если ядерное оружие будет применено по Украине.
8: Что же они знают, что в таком случае реакция будет сокрушительной? Что касается

0: этих учений, мы, конечно, следим за ними, наблюдаем за происходящим.
1: Отмечу, что Россия не оставила без реакции заявление генсека НАТО. Минобороны РФ опубликовала видеозапись учений, подписав ролик «Учения ядерных сил только набирают обороты». Кремль буквально загоняет Беларусь в катастрофическую ловушку, отводя ей роль камикадзе в своей игре, делится мнением военный эксперт Александр Путило.
2: Ответный удар может стереть страну с лица земли моментально. Совместно с кремлевскими кураторами военные отрабатывают доставку спецбоеприпасов и нанесение ударов из абсолютно неподготовленных, случайных районов по всей стране. Главная фишка этого безумия – максимальная скрытность и перемещение на огромные расстояния. Минск традиционно цинично уверяет, что учения плановые и никому не угрожают, но реальность куда мрачнее. Превращает белорусские города в живой щит для российских ядерных боеголовок.
1: Сценарий, который сейчас отрабатывают военные, катастрофический. Москва вполне может использовать белорусские территории для ограниченного ядерного удара по Европе. В расчете, что ответный удар НАТО прилетит исключительно по Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц о перспективах развития сельских территорий.
7: Любое фермерское хозяйство имеет право обратиться в банк и получить определенный банковский кредит. А также существует сегодня техническая поддержка в области обеспечения механизмами личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств. Видите, указ номер 146, постановление сотоминистра 1563, там, где выделяются сегодня кредитные ресурсы, и фермерское хозяйство в состоянии закупить ту необходимую технику, которая нужна в сельском хозяйстве.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: ДТП с участием газонокосилки и городского автобуса зарегистрировано 20 мая в Минске. Авария произошла около дома номер 21 на улице Николы Теслы. 50-летний водитель самоходной машины «Вайбэнк» во время покоса травы возле дороги не учел необходимый боковой интервал. Частично выехал на проезжую часть и задел проезжающий мимо МАЗ. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ГАИ. Во время обыска у жителя Могилева обнаружили 2 водительских удостоверения. Документы отправили на экспертизу. Карточки были практически идентичны. При этом проверка по базе показала, что на самом деле мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Эксперт заключил, что оба водительских удостоверения поддельные. Все изображения выполнены на них способом струйной печати. Часть защитных элементов отсутствует, другие имитированы. Могилевчанин признался милиционеру, что заказал права в России, но не пользовался ими. Поэтому к ответственности он не привлечен, сообщили в ГКС. Многодетная мать, которая работала в обменном пункте одного из банковских учреждений Бобруйска, оказалась на скамье подсудимых. Рассказываем подробности. Женщина узнала от своего сына об онлайн-казино, зашла на сайт и проиграла собственные деньги. После этого она на рабочем месте стала вкладывать в пачки с деньгами фрагменты бумаги и картона, а настоящие купюры похищала. С декабря 2023 года по январь 2026 она присвоила и спустила на виртуальные игровые автоматы свыше 520 тысяч рублей. Эксперт заключил, что в период совершения преступления Бобрученко страдала психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Это не спасло ее от уголовной ответственности. Женщину признали виновной, суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, она обязана выплатить 9 тысяч рублей штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Жилье есть, денег нет. Сразу 3 региона Беларуси построили больше домов, чем могут продать. Что почем?
8: Ай-ой! Цена за метр в Минске впервые в истории перевалила за 2000 долларов.
1: И, как отмечают эксперты рынка недвижимости в Беларуси, это еще не предел. Всего за год цены на жилье в Минске выросли на 400 долларов. Не отстают и регионы, где стоимость квартир увеличилась на 200 долларов за метр квадратный. Белорусы негодуют и, комментируя ситуацию, говорят, цитирую, «Конечно, это не предел. Это уже беспредел». Почему ценник на квартиры продолжает переписываться со знаком «плюс», объясняет аналитик Владимир Ковалкин.
9: Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут.
1: Рост цен продолжается. В большинстве городов побиты исторические максимумы по стоимости квадрата. Все это происходит на фоне сильного падения спроса. Реальных сделок по всей стране становится все меньше, отмечает аналитик. Что касается сдачи в эксплуатацию нового жилья, то за 4 месяца текущего года введены около 7600 квартир в перерасчете. Лидируют в строительстве Минская, Брестская и Могилевская области. Основные тренды – частные застройщики, 62% всего объема, индивидуальные дома и жизнь за городской чертой. 40% жилья построено в сельской местности. Однако белорусы практически перестали покупать, говорит риэлтор Николай Тукин.
10: Банки изо всех сил стараются поддержать рынок, особенно вот Беларусьбанк, Белинвест. Они в апреле по несколько раз понижали свои процентные ставки. Да, не сильно, но внешне происходят события, которые намекают нам, что как будто бы все на рынке и неплохо. Но реально, когда мы смотрим на уменьшающееся количество сделок, на комментарии тех же покупателей, вот я точно понимаю, что мы уже упираемся в своеобразный потолок покупательской способности. Мы сейчас просто выжимаем уже полусухую тряпку. Сейчас еще все держится на чем? На том, что на рынке катастрофически мало нормальных предложений. То есть, если мы сравниваем рынок там любого города 2 года назад, 1.5 и сейчас, то понятно, предложение на рынке кратно меньше, и именно этим пользуются все продавцы. То есть у покупателей просто как будто бы не остается вариантов.
1: Постоянное повышение цен на жилье делает покупателей заложниками, поджимая людей под такие условия, что в скором времени они не то что соглашаться на сделку не смогут, а элементарно не потянут ее, резюмирует риэлтор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
12: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
11: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
13: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
11: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
13: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
11: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
14: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались, где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится. что руководство армии и прежде всего министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
3: Невероятно, но факт.
15: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Кровавый след чужой войны. Минобороны России опубликовала ролик о ядерном оружии в Беларуси. Польша уже отреагировала. На кадрах колонна грузовиков КАМАЗ при дневном свете движется по лесной дороге. Далее уже в ночных условиях военные снимают брезент с кузова одного из грузовиков. После этого снова при дневном свете показана погрузка ракет «Искандер-М» в машину, предназначенную для их запуска. Ролик российской Минобороны сопроводила таким текстом.
17: В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
16: Видеоролик уже прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
17: Данные действия в частности, а также нападение России на Украину, делает угрозу для других границ вполне реальной. Российско-украинская война, агрессивная политика России в отношении Украины и соседних стран может привести и в ближайшем будущем к ситуациям, когда потребуется жесткая реакция.